0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7:10 в городе Новосибирске.
2: Что-то мужчина сказал даты и праздники.
3: Я тоже на это обратил внимание. Да?
2: Не, ну бывает и такое, что я могу сказать. По поводу праздников, кстати, сейчас расскажем. Ну, во-первых, сегодня есть важное событие. Сегодня день военно-воздушных сил России.
3: ВВС, военно-воздушные силы.
2: Все, кто имеет отношение, мы вас поздравляем. Сегодня также Международный день молодежи. У вас мужчин играет, вообще, мне кажется, вот всегда.
3: Мой праздник.
2: Да. Уже, знаете, просто когда последний раз я увидела мужчин слегка за 50, которые игрались на даче, в одних плавках играли, стреляли вот этими водными пистолетиками друг в друга, я думаю, ой, мальчишки,
3: пацаны. Какие ты дачи ездишь? Где же ты бываешь, Юлечка?
2: Я умею
3: профессионально. Умею найти приключения на даче.
2: Найти приключения и таких друзей. Дальше поехали. Из интересных событий. В 1851 году, тоже 12 августа, как и сегодня, американский портной Зингер запатентовал швейную машинку. Ту самую.
3: Ну вот это самое яркое это выражение. Ты как швейная машинка Зингер.
2: Да. Ну, кстати, в Санкт-Петербурге же есть даже вот это, да? Это его здание?
3: Дом, да.
2: Зингера.
3: Да, да.
2: Посмотрите, красиво.
3: На канале Грибоедова.
2: Вот. Дальше, что еще? В 1981 году компания IBM 12 августа выпустила свой первый персональный компьютер. И, кстати, на эту тему мы поговорим сегодня,
3: Я мечтал вот эти три буковки в те годы заполучить.
2: IBM?
3: IBM.
2: Или EVM.
3: EVM тоже было классно звучало, а потом появился надкусанный этот огрызочек.
2: И все поменялось.
3: Все поменялось.
2: В 2013 году начал работать на территории России единый номер вызова экстренных служб. Хотя я думаю, что многие до сих пор...
3: Не знают, куда звонить, если что.
2: Ну и звонят по старой памяти.
3: 911.
2: А ты знаешь, да, что если позвонить, то ты попадешь на нашу службу?
3: Не знал.
2: Да.
3: Я не звонил.
2: А там молодцы. Там всех собрали. Всех, кто помнит, не помнит, сериалов пересмотрел.
3: Те, кто звонит 0102 и в Горгаз 04 тоже туда попадают.
2: Именно так. Кстати, сегодняшний день вообще очень уникальный, потому что именно сегодня, 12 августа, у нас сразу три астрономических события. Ну, во-первых, солнечное затмение.
3: Да ладно.
2: Которое мы не увидим.
3: Сегодня солнечное затмение.
2: Да, абсолютно точно. Но увидят жители Гренландии, Испании и Португалии, им повезло. А в России будет видно только на европейском севере страны. К сожалению, мы с вами не увидим.
3: Это Питер где-нибудь там, да, вот Мурманск.
2: Ну, короче говоря, не мы. Давайте так. Также сегодня парад планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий, Юпитер окажутся... Вот, пожалуйста, рядышком. Но новосибирцы, скажем так, невооруженным глазом смогут наблюдать Сатурн, Юпитер и Марс. Пожалуйста. Особенно хорошо будут видны планеты ближе к утру, поэтому главное, вот вы до рассвета не тяните.
3: Тогда не смогут, а смогли. Уже утро было же. Ты что, Юлечка?
2: Было,
3: но прошло.
2: Ну и, кстати, все-таки возвращаемся к тому, что сегодня мы начали вспоминать первые компьютеры, и мы не могли обойти стороной эту тему, потому что эти воспоминания, когда у тебя появился первый личный компьютер, не где-то там в школе на уроке информатики, не на работе, где-то в офисе, где ты работал, а именно свой личный.
3: Не, ну а почему? Может быть, люди вспомнят, как вот первый компьютер появился даже на рабочем месте.
2: Нет, на рабочем месте неинтересно.
3: Так там твоя папочка обязательно была?
2: Да, но не счетово. Так вот, друзья, сегодня мы решили выяснить, в каком возрасте, когда у вас появился первый компьютер, ну или ноутбук, потому что вот у меня, например, компьютера никогда не было. У меня всегда были только ноутбуки. И первый ноутбук мне подарила моя сестра в 2006 или 2007 году.
3: Так поздно?
2: И он до сих пор у меня есть. Я молода,
3: Леш. Ты такая маленькая.
2: Я просто молода. Так вот, это был ноутбук, он до сих пор у меня есть. Он совершенно не держит батарею, но если подключить к розетке, то он будет работать.
3: А ты с 2006 года батарейку-то хоть раз меняла?
2: Нет, конечно. Но он же работает. Я все хочу скинуть оттуда фотографии, потому что там столько компромата.
3: Но не успеваю, батарейк садится.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.
2: Ну и, друзья, естественно, мы хотим ваших историй. Рассказывайте, когда у вас появился первый компьютер, ноутбук свой личный, что на нем чаще всего делали вот в первые дни. И, конечно, писать нужно в Макс, Телеграм и СМС на номер 8-983-510-107. Ну и заглядывайте в наши соцсети, Макс-канал, Телеграм-канал, группа ВКонтакте.

0: Юлечка, а я понял, что я потерялся в датах. Вот, если честно, начал вспоминать, когда компьютер-то
1: Леш,
0: первый появился.
1: Возраст. Это тебе ответочка на меня сейчас.
0: Я очень много прожил на этом свете, и я запутался. Ну, начало 2000-х. Это я помню, когда компьютер появился. У нас на радио-то, по-моему, в 2000 году только мы с кассет, с дисков перешли на компьютер, на компьютерное вещание. По-моему, 2000 или 2001. А дома у меня... появился в 2003-м. И то, опять же, благодаря радио.
1: Взял, вот радио.
0: Да, ну, взял, купил в рассрочку, то есть я там должен был...
1: В рассрочку у радио?
0: Да, да, да, да, да, да, да. То есть радио там, ну, фирмы, а мне дали, и говорят, выплачивай там полгода, например, или год, я не знаю.
1: Ну, ничего себе!
0: Но для работы же я там взял, потому что я там работал, музыку чистил, обрезал, делал. И раньше в компьютерах была такая штука CD-бернер. Это, ну, прожигатель болванок дисков. Записывать, короче, музыку на диски. Так вот, я дома записывал музыку. И эти диски, опять же, приносил в эфирную студию. Мы параллельно работали и с дисков, и с компьютера.
1: Давайте почитаем, что наши слушатели пишут, что у них, какие воспоминания. Напомним, друзья, мы сегодня обсуждаем тему, когда, в каком возрасте у вас появился первый ноутбук или компьютер, и вот какие первые ассоциации, что вы делали чаще всего. Давайте несколько сообщений. Например, Алексей нам написал, твой тезка, в 2005 году, когда поступал в институт, без компьютера было никуда, поэтому сейчас... очень хорошо разбираюсь в компьютерах, это раз. Дальше еще сообщение нам написал человек без подписи, к сожалению. В 2000 году тоже, кстати, когда поступила в институт и надо было писать курсовые, вот тогда, собственно, и был приобретен первый компьютер. Дальше поехали. Пишет нам Елена. 12 лет ей было. И родители на день рождения подарили компьютер с жидкокристаллическим монитором.
0: Да, вы
1: тогда у всех были вот эти огромные мониторы, вот эти вот...
0: Пузатые.
1: Пузатые, да-да-да.
0: Как мы их называем.
1: А у меня был тоненький и компьютерный стол стеклянный, и компьютерное кресло. И до сих пор помню этот запах вот этого всего нового. Я очень сильно боялась уснуть, что все это пропадет, и что вот это вот сон. Вот такой вот он был 2002 год, понимаешь?
0: Леночка, у вас родители миллионеры были в те годы.
1: В 2002 году жидкокристаллический.
0: И ЖК. И, наверное, мышка еще светилась.
1: Нет, ну это... Ну ты понимаешь? Тут, да. Тут до сих пор у некоторых и такого нет.
0: Да.
1: Ну и давайте еще Виктория написала. Первый компьютер появился в году в 2004-м. Играла в нем в косынку. Кто не играл в косынку на компьютерах
0: первым? А косынка — это пасьянс?
1: Ну, конечно.
0: Да? Я вопрос не
1: карточный.
0: Помню.
1: Карточный. Ты что? Сапер и косынка.
0: Вот.
1: Две игры были самые популярные.
0: Я больше, наверное, в сапер играл.
1: А друзья приходили просто посмотреть. Почитаем еще ваши истории, друзья. Присоединяйтесь. Много интересных сегодня воспоминаний из прошлого. Просто у кого-то, в зависимости от возраста, у кого-то это появилось вот в начале 2000-х, я про компьютер, а у кого-то вот только-только.
0: Мне кажется, первым делом, когда компьютер появлялся дома, туда человек устанавливал игрушку какую-то.
1: Какую-то... Ну, в то время, наверное, да.
0: Ну, вот косынка, сапёры, это предустановленные были, да? А кто-то же специально... Вот у меня, Юлечка, был такая стрелялка Doom, называется.
1: О,
0: Doom,
1: я думаю, многие сейчас вспомнят ее.
0: Ой, это же бомба. Мы там... Мы с нашим хорошим знакомым Сергеем Эксузьяном.
1: Так.
0: У нас турниры были. Мы просто сидели полдня там.
1: Это к слову о том, что мальчишки... всегда остаются пацанами. Ну и вот смотрите, Валерий написал: до сих пор нет личного компьютера. И, кстати, есть люди, которые говорят, что ну у меня на работе есть, вот, а мне как будто бы домой не надо.
0: Сейчас у всех.
1: Сейчас тем более телефоны, да.
0: Это тот же.
1: Посмотрим, что будет дальше. Кстати, у нас идет голосование, друзья, голосование. Каким образом у вас появился первый компьютер? Купили родители, вам подарили, сами себе приобрели. В общем, все есть в наших социальных сетях. Присоединяйтесь. Сегодня вот такое немного воспоминательное утро.
2: Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова 158.
3: Новый

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: 1, 2, 3, 4. Котов может быть дома много. А наполнитель 1. Сибирская кошка. Честный объем, выгодная цена.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В Радиотехнике!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на nash.dom.rf.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: Как точненько мы начинаем. В 7.30 звездный прогноз на радио «Юнитон» в шоу «Пуш».
2: Ну, потому что без звездного прогноза и жизнь не мила.
1: Да.
2: Хотя
1: да.
2: Зависит от того, что мы сейчас прочитаем. Может, вы и не хотели бы его знать, но теперь вам некуда деваться. Давайте читать. Овны, если не получается с наскока решить сегодня какой-то вопрос, вы успокойтесь и попробуйте другой путь. Терпение и небольшая хитрость творят чудеса. Вот откуда вот это вот?
1: Ты успокойся. Ну, я знаю откуда. Тебе сказать передачи?
2: Да почему эта передача уже 100 лет нет? Почему в голове это висит?
1: Тельцы. Интуиция – сила. Но сегодня лучше включить голову, включить разум. Иначе есть риск попасться на удочку каких-нибудь не очень хороших людей.
2: Ну, вот почему эти людишки вот все время вокруг нас ходят? Ну, это надо как-то отфильтровать.
1: Видимо, есть что взять с вас.
2: А, да тоже хорошо. Близнецы. Приятная компания и разговоры по душам – вот что вам сегодня нужно, чтобы взбодриться. Это зарядит вас энергией и позволит быстро прийти в норму. Вы знаете, да, что сегодня среда только? Не пятница,
1: а уже хочется
2: суббота.
1: Поболтать по душам, да?
2: А вам уже там приятная компания, друзья. Ну, действуйте.
1: Ну, близнецам хочется поговорить, но только не с раками. Знаешь почему? Потому что ракам личную жизнь сегодня лучше не обсуждать с посторонними. Особенно в первой половине дня и особенно на работе. Не кормите сплетников.
2: А вот, опять же, да, вокруг вас теперь уже коллеги какие-то не очень хорошие. А вообще с раками очень плохо звучит.
1: Согласен.
2: Львы, сегодня вы вдруг вспомните о забытых мечтах. Не отмахивайтесь от них. Признайте, вы все еще этого хотите. И начните маленькими шагами менять свою жизнь прямо сейчас.
1: Маленькими.
2: Ну, возвращайте свои мечты. Не надо их откладывать в долгий ящик.
1: Девы, весь день вас будет грызть недоверие к определенному человеку или делу. Поэтому лучше не принимать серьезных решений и не рисковать. Подождите до завтра.
2: Подождать до завтра, да? Все, идите домой. Дева, идите домой.
1: Ждите завтра.
2: Весы, все просто у вас сегодня. Сколько усилий вложите, столько и получите. Никаких чудес, только ваша работа. Это же наша классика. Сколько потопал, столько и полопал.
1: Или никаких чудес. Я не волшебник, я только учусь.
2: Именно так.
1: Скорпионы, с противоположным полом сегодня сложно. Ваши слова могут не так понять. Будьте аккуратнее в выражениях.
2: Ну вот смотри, ты противоположный пол. Ну что, ну нам с тобой что, сложно?
1: Будьте аккуратней со мной. Хотя я не скорпион, да?
2: Стрельцы, два правила для успешного дня у вас. Во-первых, верьте в себя и пропускайте мимо ушей лести туманные обещания. И все у вас будет тогда тип-топ. А то вам в уши нальют, извините за это словосочетание.
1: Ты на старорусском заговорила. Все будет тип-топ. Козероги, вы построили отношения, о которых можно только мечтать на работе или в семейной жизни. Не одну неделю, а может и не один год строили. Поздравляем, теперь берегите их.
2: О, какие вы милахи, козероги. Водолеи, позитивный настрой, знаете ли, это не пустые слова. Стоит засомневаться, и о мечтах можно забыть. Поэтому сегодня нужно провести день с улыбкой. Давайте, ну-ка, Водолей, быстро улыбнись.
1: Про улыбку мы сегодня еще поговорим чуть позже, про конкурс. Ага,
2: я вижу, вот Анатолий не улыбается. Анатолий Водолей не улыбается.
1: А откуда ты знаешь, что он Водолей?
2: Я прям чувствую.
1: Может, он рыбы? Может, он ждет, вот сейчас уже улыбается, что про рыб мы расскажем.
2: А давайте про рыб.
1: Хватит идти по накатанной, рыбы. Самое время честно спросить, а туда ли вы идете? Если работа уже не радует, может, пора что-то менять, хотя бы направление этой самой работы.
2: Ну, то есть резко срываться не надо, да? Ну, вот какой-то в рамках своей профессии, возможно, что-то новенькое добавить.
1: А почему рыб спрашивает, а туда ли ты идешь? А туда ли ты плывешь, надо спрашивать.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: А в небе сегодня очень много интересного. Парад планет, там затмение солнечное,
2: ну,
1: красота.
2: Мы этого не увидим. Да и вот смотри, у нас сейчас так солнце светит, что ничто,
1: какое затмение,
2: ничто
1: черт,
2: его
1: да?
2: не затмит. Я бы так сказал. Хотя сейчас 16 градусов всего лишь в Новосибирске. Достаточно прохладно, но ничего, мы справимся, судя по тому, что нас днем ожидает. Ого-гошеньки.
1: Действительно, как-то днем жарковато. И резко будет температура подниматься, если сейчас 16, как ты говоришь. А вот на каком-то термометре я вижу и того холоднее. Ну, где-то за пределами Новосибирска.
2: Ну, у нас большой город.
1: Термостанция.
2: Ты вон выйди к Оби.
1: К Оби?
2: К Оби. И там точно будет попрохладнее.
1: Окей. Помнишь, да, эту рекламу тоже давно из прошлого. Но что, к погоде вернемся. Сегодня, среда, 12 августа. Сегодня пообещали без осадков. Хорошо. Хорошо, без осадков. Это я люблю. Ветер восточный, его я тоже люблю. Скорость 2,7 метра в секунду. Это моя
2: такой,
1: любимая
2: такой
1: скорость.
2: Такой любвеобильный.
1: Температура воздуха днем около 30 градусов тепла.
2: Ну, кстати, надо отметить, что вот эти плюс 30 сейчас уже не такие жаркие, как были в июле. Как это полегче ощущаются. Ну, правда, я вчера по себе заметила.
1: Как может быть плюс 30 отличаться от
2: однозначно,
1: плюс 30?
2: Однозначно. Плюс 30 в мае и плюс 30 в июле — это разные плюс 30, я тебе так
1: могу сказать.
2: Плюс 30
1: в январе вообще другие.
2: Плюс 30 в январе — это Таиланд. Ну а что касается наших приятностей, жарких и настроенческих, совсем скоро игра «Операция подмена» с разыгрыванием классных подарков, вкусных, приятных. Приготовьте мессенджеры, пригодятся для того, чтобы поучаствовать в игре.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: А вот в этом-то вся суть и есть. Мы меняем музыку. Мы даже чуть-чуть меняем слова.
5: Ну вот если, что, если речь про музыку, то мы ее полностью поменяли в известном хите. А вот текст частично. Возможно ли, задаемся мы вопросом, отгадать, кто является исполнителем суперхита, если все так поменяли?
4: Ну,
5: что люди пришли, вот это заменили все.
4: Ну, практика же показывает, что возможно. Возможно.
5: Наши слушатели справляются со всем. Друзья, игра «Операция подмена» прямо сейчас в первом утреннем шоу. Мы вам действительно представим хит, в котором заменили музыку и немного поменяли текст. Ваша задача угадать, кто является исполнителем этого трека. Ну и победитель, кто первый пришлет нам верный ответ в наши мессенджеры, получит сертификат на 1000 рублей от «Безумно крутая шаурма». Кстати, друзья, знаете, что делают шаурму по-настоящему крутой?
4: Что?
5: Конечно же, сочное мясо. Добавьте фирменный соус, свежие овощи, хрустящий лаваш, и получится именно то, зачем хочется возвращаться. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно. Кто хочет сертификат на 1000 рублей, сейчас уже открывает мессенджеры, уже готовится отвечать. Напомним, друзья, что ваши ответы мы принимаем в Макса Телеграм на номер 8-983-510-107. Важное условие: с ответом нужно обязательно указать свой номер телефона.
4: А песню мы уже подготовили.
5: А песня, хит, супер хит. Отдавайте отгадывать.
4: А получилось тоже, знаешь, очень даже симпатично. Слушаем!
6: И на этих танцульках ты не рыдаешь перед рассветом под любимые хиты, прячешь

0: Я думал, не отгадают. Они, смотри, раз и...
1: Это несмотря на то, что сегодня в задании игры «Операция подмена» мы еще не просто музыку заменили, мы не только текст немного поменяли, мы еще и голос сменили.
0: Но вот то, что мужик запел в фрагменте, это ничего не значит. Это значит, мы вас хотели запутать.
1: Давайте посмотрим, какие неверные ответы прилетели.
0: Все-таки же получилось. Некоторые-то запутались, некоторые начали писать... Григорий Лепс.
1: Ну нет.
0: Сергей Лазарев.
1: Нет, тоже не он.
0: А группа «Градусы», вот версия, как тебе?
1: Хорошая, группа-то хорошая, но ответ неверный.
0: «Плачу на техно» — это что за исполнитель?
1: Крем-сода.
0: А, крем-сода. Ну, я думал, «Плачу на техно» — такой исполнитель. Мы же исполнителя просим,
1: да? Конечно, исполнитель, группа...
0: А вот еще, смотри, исполнитель «Гранитный камешек». Ой, это божья коровка.
1: Это же что-то из прошлого. Ой. Кто знает, может быть, когда-нибудь эта песня будет загадана в нашей игре, но...
0: Нет, тоже нет. А вот женские

0: был, кто первый прислал нам царицу, кто первый, вернее, прислал Асти, Анну Асти. Сейчас мы посмотрим, Ильчика.
1: А и первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 4510. Мы вас поздравляем, вручаем сертификат от «Безумно крутая шаурма». Ну и, в принципе, я думаю, что обновленная версия этой песни когда-нибудь вдруг станет хитом.
0: Ну давайте еще раз послушаем.
1: Ну мало ли.
2: И на этих танцульках
0: танцулька.
2: Ты рыдаешь перед рассветом под любимые хиты.
0: Нет, ну на Лепса похоже.
1: Ну, не мне, есть что-то, да, есть что-то. Но нет, нет, мы будем слушать Анну Асти в оригинале так, как она есть.
0: Да, Анна Асти, песня «Царица» прямо сейчас для тех, кто не узнал.

0: Мальчик попал. Попал мальчик.
1: А, и поплыл.
0: Поплыл мальчик.
1: А знаете, ну, хорошо танцевать, зажигать и быть царем и царицей, когда у тебя есть собственное жилье, и ты вот это, такой довольный, счастливый, заходишь, открываешь дверь, кошку запустил, естественно, по традиции же, да, и все. И ты понимаешь, что жизнь удалась. И мы знаем, кстати, друзья, как себе вот эти ощущения в жизнь добавить, потому что вместе с нами партнер утреннего шоу «Пуш» ЖК «Акварельный 4.0». Купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-2023. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
3: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
4: Опять нет места?
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио. Юнитон.
7: Реклама.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей.
2: Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
5: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Громко.

0: премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Когда кругом красота, я сама становлюсь
2: красивее,
1: счастливее.
3: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имею за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: FM 107. Радио Юнитон.
12: Айоу!

0: 8 утра в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Я надеюсь, сегодня просыпались хорошо. Никакие кошмары вас не мучили, когда спали.
1: А зачем?
0: А зачем? А бывает. Может, это на затмение солнечное?
1: А вполне может быть. Тем более, оно действительно сегодня и парад планет. Что с этим делать, я не знаю. Но обычно же все вот эти вот солнечные космические истории на нас влияют.
0: Что делать? Вот и живи с ним, с этим
1: знанием.
0: А, и с
1: этой мыслью. Вот не хватает нам вот этот всяких ретроградных Меркуриев и прочего. Давайте еще затмите наши головы. В среду-то, 12 августа. Давайте напомним, дамы и господа, все, кто только что к нам присоединился, это утреннее шоу «Пуш». Это Алексей Харитонов.
0: Да, здравствуйте. И Юлия Бородина.
1: Артему Фадееву мы желаем по-прежнему здоровья, чтобы поскорее он вошел в строй.
0: Я думаю, за эту недельку он все там подшаманит.
1: Ну, будем надеяться.
0: Сделает.
1: А что касается нашей темы, мы сегодня фактически в день рождения первого компьютера, компания IBM выпустила первый компьютер, решили поговорить про первые компьютеры ваши, личные, собственные.
0: Когда он у вас появился? Как... Вот дома эта коробочка желанная.
1: Коробочка, это громила такая огромная.
0: Раньше это было, да.
1: Ну, опять же, мы разных возрастов, поэтому и первый компьютер появился у кого-то вот совсем недавно, а у кого-то лет так 30, а то и 40 назад.
0: А кто-то еще и не застал флоппи-диски. Дискета.
1: А, нет, дискету я помню. Но я ей не пользовался.
0: Они
1: уже
0: называли
1: это не
0: так, флоппи-диск.
1: А, это флоппи-диск?
0: Ну, кстати, там еще была версия флоппи-диска вообще. Вот
1: я
0: тебе лучше
1: что
0: не показывать.
1: Помню такую. Там что-то на 5 мегабайт, по-моему, что ли, она была.
0: Там килобайт, скажи. Там.
1: Песни и то больше.
0: Они же были такие маленькие. Там, чтобы программу загрузить, ты должен был вот всю упаковку дискет, они раньше продавали, там штук 10. Вот 10 дискет.
1: Ну, давайте почитаем ваши истории. Василий пишет: первый компьютер у меня появился так. Я поехал покупать джинсы в торговый центр. И шарясь, как здесь написано, по магазинам, забрел в магазин электроники. Там мне очень понравился ноутбук, и я решил купить его себе. Так я остался без джинс.
0: Василий, да вы, в принципе, молодой человек. То есть вы поехали в торговый центр, значит, уже в Новосибирске торговые центры были.
1: Да, потому
0: джинсы
1: что...
0: Джинсы тоже продавали в торговых центрах.
1: А знаете, почему мы удивляемся? Сегодня просто много историй, которые из чуть более ранних времен к нам приходят. Ну, вот, например, Денис нам написал. Первый компьютер мне купили в 1988 году. Наш советский. Загрузка программ там была с кассетного магнитофона, а в качестве экрана телевизор.
0: Да ну... Вы серьезно? 88?
1: Я даже это не 88? Представляю.
0: Я в школе учился еще. Я даже слово «компьютер» тогда не знал в 88 году.
1: Давайте еще от нашего слушателя послание. Первый компьютер появился, внимание, в 97 году. Назывался «Агат-9».
0: «Агат-9». Мы с Юлей посмотрели, что такое «Агат-9». Ну, было интересно. Мы прям в поисковик забили. Ну, это такая бандура, я вам скажу, интересная.
1: Такая. Я тоже, кстати, не застала. Я даже не видела таких.
0: Я когда смотрел фильмы про Стива Джобса, как вот Apple создавалась,
1: да? А ты думаешь,
0: да?
1: Вот у него такое было,
0: вот,
1: да?
0: У него монитор примерно такой же на его Макинтоше на первом.
1: Ксения написала: мне мама подарила на окончании первого курса в 2003 году первый компьютер. И что делала Ксения? Что она больше всего любила делать на этом компьютере? Играла в NFS, Need for Speed. Игрушка.
0: Вот да это. Вы гонщица у нас,
1: ну,
0: Ксения.
1: Ну, Ксения.
0: Виртуальная, да, как гонщица. А?
1: Рима написала: компьютер появился в 2002 году. Были игры Doom, Doom 2 и Дукерус. Я надеюсь, я правильно озвучила. Если Doom игру я знаю, то Дукерус для меня сейчас что-то в новинку. Играли с подружками, соседками в четыре руки. Одна ходит, другая стреляет.
0: А, хорошо.
1: Я думаю, что вот первые компьютеры, ну действительно, это же все-таки в большей степени покупались, когда мы либо студенты, либо школьники. Ну еще вот играет детство. И играли мы, естественно, на этих компьютерах. А, кстати, по поводу того, каким образом появился первый компьютер у вас, сейчас в нашем голосовании побеждает мнение, что купили родители. 56% за этот вариант проголосовали. На втором месте 38% это те, кто приобрели себе сами компьютер или ноутбук. Ну и третье место это подарили родственники или друзья. Я вот в этой категории. Мне подарили.
0: Из богатой семьи ты, Юля. Богатые родственники у тебя.
1: Я так скажу, родственники богатые, а не я. Ты же сам сказал, компьютер у меня в 2006 году появился. Если бы я была богатая, он бы раньше у меня был.
0: Это да.
1: Друзья, присоединяйтесь к нашей теме. Голосование и все подробности есть в наших социальных сетях. Ну и, конечно, пишите Макс Телеграм 8-983-510-107. Ну и слова благодарности генеральному партнеру утреннего шоу «Пуш». Это лаборатория «Гемотест», которая предлагает базовый чекап X6 за 1990 рублей. Это профилактический скрининг всего организма. Проверьте сердце, почки, щитовидку, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Утренним шоу!
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».
1: 8.13 в Новосибирске. Посмотрим, что творится на новосибирских дорогах.
2: Да все неплохо, смотря с чем сравнивать.
1: Вот, со вчерашним днем после обеда все сравнивают.
2: Но на самом деле затруднения все-таки присутствуют. Мы сейчас о них более подробно расскажем. Но 3 балла по данным Яндекс.Карт в данный момент.
1: 3 балла.
2: 3 балла.
1: Мечта автомобилиста.
2: А что касается левого берега, нам сейчас не нравится подъезд и заезд площади труда и от площади труда.
1: И отъезд от площади труда по улице Ватутина.
2: Смотрите, друзья, улица Ватутина стоит от Пермитина в сторону площади труда и от площади труда до Пермитина.
1: Почему?
2: Ну, вопрос. Как-то странно. Если туда, мы еще понимаем, почему. А вот почему обратно? Откуда такие сложности? Может быть, какие-то дорожные работы идут? Вы, друзья, все знаете. Возможно, нам сейчас расскажете, в наши мессенджеры напишите. Еще улица Станиславского сегодня практически встала от площади Станиславского и до площади труда. Тоже как-то в последнее время не часто такая вот длинная пробка на Станиславского. Еще улица Станционная, давайте про нее расскажем. На пересечении со второй Станционной есть небольшие сложности, ну и, понятное дело, переезды затруднены. Это,
1: там, наверное,
2: думаю,
1: поезд идет какой-то.
2: Никого не удивить этим. Удивляет немного улица Петухова, которая перед площадью Кирова тоже замедляется, потому что там есть меточка ДТП. Кто со стороны Винаповского моста, со стороны Советского шоссе едет, вот вам будет немного сложно.
1: Ну и на той же улице Петухова, на молкомбинате, там, где мост-то ремонтируют, пробка стоит, а там еще там с утра автобус
2: какой-то горел. Да.
1: Газовый,
2: поэтому,
1: наверное, да?
2: Будьте аккуратны, пожалуйста. Что касается мостов, они абсолютно свободны, поэтому давайте перебираемся на правый берег. И здесь, ну, практически особо говорить нечего. Есть небольшие затруднения на Богдана Хмельницкого, стандартные, я бы так назвала их. Да и практически все. Все остальное это мелочи жизни, поэтому, друзья, ловим момент, наслаждаемся достаточно комфортным передвижением по городу. Ну и если что, пишите к нам в Макс Телеграм 8-983-510-107.
1: А так жизнь налаживается. 3 балла из 10 возможных.
0: Рулевые. О сложностях на дороге пишите в WhatsApp Радио Юнитон 8-983-510-107. Touch you right now.

0: 8.18 в Новосибирске. Утреннее шоу «Пуш» продолжается, и мы продолжаем говорить всем доброе утро.
1: Всем еще раз доброго утра. Кстати, уже постепенно в Новосибирск начинают возвращаться отпускники, уже постепенно начинают готовиться к школьному периоду, потому что, ну, извините меня, до 1 сентября остается совсем немного времени, хотя в августе еще много приятных событий. Вот, например, что 22 августа, что будет у нас?
0: Ты намекаешь на хоккей, да? Вот
1: именно.
0: Я должен был рассказать про хоккей. 22 августа, день болельщика Сибири, будет проходить в Сибирь-арене. Будет, ух, как ух. Весело.
1: Ну, кстати, уже же и сезон не за горами.
0: А сезон хоккейный. 5 сентября начинается на выезде, а 10-го первая домашняя игра сезона 10 сентября.
1: Кто успел купить абонементы, те молодцы. Кто не успел, тот не успел.
0: Я, Юлечка, успел. Я купил в нулевом ряду.
1: Удивительно, говорит человек, который работает на хоккее.
0: Ну, я говорю, я у льда купил себе абонемент.
1: Ну и, кстати, раз уж мы тут про 22-й заговорили, про хоккей, да, все же помнят, что у нас в России теперь есть день хоккея, официальный праздник. 22 декабря он отмечается вполне себе. Хотя, мне кажется, в декабре, в принципе, нельзя никакие праздники ставить, потому что там уже Новый год, уже
0: 22-й
1: салаты,
0: знаешь,
1: икра.
0: Указ подписали, что будет день хоккея, а как его праздновать, еще пока нам не сказали.
1: Ну, нам осталось дождаться 22 декабря.
0: Мне интересно, я залез, посмотрел, что в эту дату будет у Сибири.
1: Так.
0: 21-го игра домашняя и 23-го домашняя игра. А 22-е вот это как бы между.
1: Ну это чтобы как бы отпраздновать.
0: Можно до, можно после.
1: Ну как-то потом 23-го еще вернуться на игру надо. Ну надо постараться. А из того, что ну ближайшее все-таки это школьный сезон. И у нас есть актуальная информация, как можно на подготовке к школьному сезону сэкономить. Партнер утреннего шоу «Пуш» — гипермаркет «Низкий цен Маяк». И вот смотрите, именно здесь можно купить набор ручек 8 штук за 49,90. Школьный рюкзак 499,90. Поэтому держим курс на Маяк. Волочаевская 57/1.
2: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
5: Радио «Юнитон».
6: Реклама. В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем «Фольксваген» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова 158.
7: Новый

0: Нравится всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В «Радиотехнике»!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7.
4: Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+.

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Счастье есть!
4: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
5: Опять нет места?
2: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 50% на канцелярские товары.
7: Подробности в магазинах «Быстроном».
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хочу на пикник.
10: А куда поедем?
9: В «Додо Пиццу».
3: «Додо».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
15: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
16: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: энергии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Or Schmidt Dental.
1: Юлечка, мы с тобой на светлой стороне
2: именно
1: нынче.
2: На ней. Ну и мы знаем, благодаря кому мы на этой светлой стороне. Совсем скоро все расскажем. Но я думаю, для наших слушателей не новость о том, что логотип радио Юнитон — это улыбка. Уже 30 лет радио Юнитон призывает улыбаться, делать это максимально часто. Ну а самое главное, улыбаться — это всегда приятно, когда у тебя улыбка в полном порядке. И, собственно, здесь поможет вам Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона», вместе с которым мы и проводим фотоконкурс «Улыбка на все 100». Мы хотим видеть ваши улыбки, причем улыбка может быть скромная, улыбка может такая быть безбашенной, сумасшедшей и веселой. Все зависит от вашего настроения и желания поучаствовать в нашем конкурсе.
1: А фотоконкурс — это значит, нужно присылать фотографии, друзья.
2: Именно так. Каждый понедельник мы обозначаем тему нашего фотоконкурса. У вас есть буквально 4 дня до четверга, до конца четверга присылайте нам свои фотографии по этой теме, а в пятницу вот в это же время мы подводим итоги и автору самой запоминающейся интересной фотографии вручаем сертификат на 5 тысяч рублей от Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона».
1: Так вот, тема на этой неделе — это женская улыбка. То есть девчонки встрепенулись, нашли в телефончике свои фотографии, где вы улыбаетесь, красиво улыбаетесь. Ну, либо сделайте, в конце концов, есть еще время.
2: Именно так, вы можете хоть сейчас сфотографировать себя или попросить кого-то, либо найти в своем фотоальбоме. Друзья, давайте так, мы все-таки говорим про женские фотографии, имеется в виду человеческие, питомцев своих, кошечек и собачек, ну, как-нибудь
1: собачка-девочка, собака-улыбака, не подходит.
2: Она, конечно, милаха, но не для конкурса.
1: Куда нужно загружать, Юля, фотографии?
2: Друзья, у вас есть несколько вариантов, выбирайте удобный. Вы можете прислать к нам в мессенджере, либо в Макс, либо в Телеграм, на номер 8-983-510-107. Круглосуточно принимаются фотографии. Кроме того, вы можете загрузить в наш фотоальбом в группе ВКонтакте, он так и называется, «Улыбка на все 100», либо под специальным нашим постом, также можете оставлять фотографии.
1: А мы любим утром приходить на работу, открывать этот фотоальбом во ВКонтакте.
2: И смотреть на ваши улыбки.
1: И смотреть на ваши радостные лица, на ваши классные улыбки.
2: Кстати, количество фотографий не ограничено. Главное, все-таки берем качеством, а не количеством. Выбирайте, где вы самые классные улыбающиеся девчонки.
1: И выполняйте условия. Женская улыбка на этой неделе.
2: Именно так. Главное, успевайте. Друзья, у вас осталось 2 дня. Сегодня и завтра. А уже в пятницу кто-то из вас станет обладателем классного подарка. Ну вот мы сейчас снова заглянули в наш фотоальбом для того, чтобы вдохновиться. И сегодня решили сделать такую подборку в эфире. Хоть мы сказали, что питомцы не участвуют, но когда вы улыбаетесь и стоите рядом с питомцами, это тоже круто. Например, ну вот Екатерина нам прислала фотографии, улыбается и стоит возле, ну это, наверное, что это, конюшня, да, лошадь рядом стоит, тоже, видимо, которая поднимает настроение и позволяет улыбаться.
1: То есть люди в черном, да? Вернее, лошадка в черном и Екатерина в черном.
2: Или вот, например, невероятно улыбчивая фотография от нашей слушательницы Олеси, причем она не одна, она, я так понимаю, с дочкой со своей улыбается. Там тоже есть питомец, питомец не улыбается, но он и не участвует в конкурсе.
1: Это порода такая, которая, мне кажется, вообще не улыбается так.
2: Мне кажется, немножечко как будто заставили.
1: Злая собачка там. Но девчонки зато компенсируют вот это все. Они, эх,
2: здесь двойная порция улыбок, да. Поэтому, друзья, вы тоже можете заглянуть, присоединяйтесь. Напомню, в пятницу уже утром подводим итоги.
1: Очень скоро.
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Or Schmidt Dental.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:36 в Новосибирске. Сейчас будем говорить о погоде в шоу Пуш.
2: Но прежде у нас есть прекрасная новость о том, что совсем скоро вы сможете забрать у нас классные подарки. Сертификат на пиццу в игре «Маршрут настроен». Чтобы поучаствовать, нужно предпринять некоторые действия уже сейчас. Ну, во-первых, дозвониться к нам в студию по телефону 209-05-07 и далее попытаться отгадать, сколько в данный момент займет маршрут в нашем городе из точки А в точку Б. Варианты и конечно же, вам подкинем, поэтому пожелаем удачи в дозвоне для
1: начала. Точку А и точку Б тоже назовем, но попозже.
2: Хочешь, тебя подкинем?
1: Не, давай я лучше останусь на месте, я о погоде расскажу.
2: Если вы хотите, чтобы вас подкинули, давайте пишите нам в Макс Телеграм.
1: Приедем, подкинем. Итак, прогноз погоды на среду, 12 августа. Сегодня в Новосибирске погода ожидается без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. А температура воздуха днем будет около 30 градусов тепла.
2: Это только днем, а пока всего лишь плюс 20 на термометре.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Шеф, нам снова повышают аренду.
5: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
6: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
0: Телефон прямого эфира 209 05 07.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Вообще, надо было не забыть позвонить к нам в эфирную студию 209-0507.
3: Ну, давайте выяснять, кто дозвонился в игру «Маршрут настроен» и кто сейчас будет претендовать на сертификат, на заказ пиццы на 1000 рублей. Ну, в случае победы, естественно, этот подарок заберет.
2: Я слышу, кто-то дышит уже в трубочку. Дышит в трубочку. Здравствуйте. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Доброе утро.
3: Как зовут вас?
4: Елена.
3: Елена, настроение приподнятое?
4: Конечно.
3: Будете в одиночку справляться или команда поддержки у вас есть?
4: Да, в одиночку.
2: В одиночку.
3: Кто бросил Елену? Ну-ка, кто? Все давайте на подмогу.
2: Ну-ка на подмогу, все, кто рядом, заходите из соседних комнат. Леночка.
3: Я просто на секунду представила, что сейчас все, у кого есть в окружении Елены, все-таки, ну я пойду, помогу своей Елене.
2: Ну и хорошо, хорошо. Леночка,
4: один сотрудник появился.
2: Появился, значит, нас услышали. Леночка, вы в жизни сами управляете автомобилем?
4: Да.
2: То есть навигатор знаете, как работает?
4: Ну, да.
3: Ну, вот сейчас вам нужно будет включить свой внутренний навигатор и попытаться отгадать, сколько по времени минимально займет маршрут ровно в данную секунду из точки А в точку Б. И если из трех вариантов ответа выберете верный, получите подарок. Ну что, мы вчера остановились у центрального рынка.
2: А куда, Юля, сегодня? Мы поедем с тобой?
3: Ну, раз уж мы тут несколько минут назад заговорили про новый сезон нашей хоккейной Сибири, давайте поедем на Сибирь-арену.
2: Я даже вот заведу двигатель.
3: Ну ты завелся,
2: сейчас, сейчас прогреем и поедем.
3: Итак, Елена, как вы думаете, сколько по времени займет маршрут от центрального рынка до дворца спорта, да, давайте назовем так?
2: Сибирь-арена.
3: Итак, три варианта ответа, поехали. Это, возможно, 17 минут, 20 минут или 23 минуты?
4: 23 минуты.
3: Так уверенно вы сказали. Часто этот маршрут вы используете в своей жизни?
4: Нет, не часто. Ну, почему-то так мне показалось.
3: А в Сибирь-арене бывали когда-нибудь?
4: Конечно, конечно.
2: Вы болельщица хоккейная?
4: Ну, да, но не так часто, как хотелось бы.
2: Ага.
3: Ну, давайте послушаем наш навигатор, что мы будем вот сами, да, тут придумывать, фантазировать.
2: Навигатор, скажи, сколько ехать?
5: Маршрут настроен. От центрального рынка до дворца спорта «Сибирь-арена» время в пути составит 23 минуты.
4: Именно! Замечательно!
2: 23 минуты.
3: Ну все получилось, Елена. Мне кажется, вам даже и поддержка сегодня не нужна была других людей, потому что вы справились самостоятельно, сделали это с легкостью и с такой же легкостью получаете сертификат на заказ пиццы на 1000 рублей от радио Юнитон. Будем желать вам приятного аппетита, легкой дороги в случае передвижения. Ну если что, встречаемся на Сибирь-арене.
2: О, аплодисменты еще
4: спасибо
2: раз вам.
4: Большое.
0: Маршрут настроен на радио Юнитон.

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа. Ресторан «Бочкари».
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.

0: не покупать ни одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Жить в своем ритме в Марсель 2, не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
5: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Сейчас бы на пляж?
7: Не, лучше в Додо.
8: Додо.
9: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
10: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
12: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Какие планы на выходные?
15: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
8: Додо.
16: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Пускай пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтпрф.
2: ФМ 101.0.

0: 9 утра в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
4: Город Новосибирск.

0: Шоу.
1: Просыпается город, да давно уже все проснулись, как мне кажется.
2: Так уже поехали все, судя по количеству пробок, увеличивающихся буквально с каждой минутой, поехали уже все.
1: И приехали уже некоторые.
2: Да, поехали мы все уже, знаете, судя по всему. Доброго утра
1: всем. Доброе утро.
2: Сегодня шоу «Пуш» в составе Алексея Харитонова.
1: И Юлии Бородиной.
2: Ну и мы сегодня, фактически в день рождения компьютера, решили поговорить на тему вашего личного компьютера. Когда он у вас появился, в каком возрасте и что на нем делали. Давайте я читать ваше послание, что
1: давайте,
2: вы нам отправляли.
1: Давайте.
2: Ну, например, Александр нам пишет: первый компьютер мне не купили в 98-м году. Покупка сорвалась прямо в день дефолта, и на деньги на мой, возможно, будущий компьютер можно было купить булку хлеба.
1: С ума сойти.
2: Но свой компьютер все-таки Александр купил, вы не переживайте, он купил в 2010 году.
1: Через 12 лет.
2: Понимаете, да? До сих пор, кстати, еще вывозит большинство задач. Дальше Дмитрий нам написал: у меня первый компьютер появился в 99-м году, я очень хотел мотоцикл, тут предыстория, очень хотел мотоцикл. И у меня были на него деньги, накопил, мыл бутылки, но родители очень не хотели, чтобы у меня был мотик. Поэтому предложили добавить и купить комп. А мне интересно, что там за мотик, который стоит дешевле
1: или
2: компьютера?
1: Или что там за комп?
2: Да, или что за комп?
1: Который дороже мотоцикла.
2: Я долго сопротивлялся, но теперь им за это благодарен. Дальше Юля написала: а у меня до сих пор нет компьютера. Есть ноутбук, но вот именно компьютера нет. Но у мужа же зато есть.
1: Нет,
2: а знаете,
1: есть ноутбук, но мужа.
2: У мужа, да. Ну, а это же, понимаете, все общее. В семье все общее.
1: А вот
2: нет
1: у меня,
2: своего личного.
1: А вот у меня дома, Юлечка, два ноутбука и два стационарных компьютера.
2: Да вы барствуете!
1: Телефоны у каждого. И еще приставки для просмотра ТВ. Они же тоже как мини-компьютер.
2: Я возвращаюсь к вопросу. Да вы барствуете?
1: Да нет, я просто долго живу, накопил за это время.
2: Ты же великий продавец на онлайн-площадках. Уже бы давно пристроил.
1: Понимаешь? И расскажу почему.
2: Давай.
1: Есть вот один ноутбук, на котором стоит программа, которая на новую версию там Windows уже не встанет. Поэтому приходится работать там. Есть стационарный компьютер, на котором тоже есть какая-то программа, которая на новую не встанет. И у меня, ну, один помощнее, другой там, где я работаю. Вот надо мне
2: так.
1: Как
2: сложно все
1: очень
2: происходит
1: сложно
2: в нашей жизни.
1: Был бы я компьютерщиком, а не радиоведущим. Наверное, бы один бы был.
2: Но ты радиоведущий, поэтому сейчас ты находишься в эфире радио Юнитон. Ну и, кстати, судя по голосованию, мы тут выясняли, благодаря кому или чему появился у вас первый компьютер в жизни. И первое место все-таки занимает мнение, что купили родители по-прежнему. На втором месте это приобрели себе сами. Кстати, ну рядышком плюс-минус идут эти два варианта. Ну и подарили друзья или родственники. Это третье место.
1: Мне нравится вариант, за который ни одного голоса достался от старших братьев и сестер. Компьютеры не достаются от старших братьев и сестер.
2: Ну, кстати, вот я сейчас ловлю себя на мысли, что правда так и есть. У меня брат еще такой, конечно. Ему тоже вопросики.
1: Привет ему.
2: Благо он в другом городе. Ну, а всем, кто в Новосибирске, всем, кто слушает радио Юнитон посредством сети интернет, находясь где-то в другом пространстве вселенной, тем более у нас сегодня солнечное затмение, вы помните, да? В общем, всем большой привет. Ну и, конечно, пожелание здоровья от генерального партнера шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест». Базовый чекап X6 в «Гемотест» за 1990 рублей. Это профилактический скрининг всего организма. Проверьте сердце, почки, щитовидку, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Итак, друзья, приготовьте свои ушки, сейчас мы будем слушать.
1: Не просто ушки, а очумелые ушки. Вот посмотрим, очумеем ли мы все от сегодняшней новинки, потому что новинку представит певица, от которой мы давненько ничего нового не слышали.
0: Она точно певица? Она, по-моему, радио-диджей была, нет?
1: Ну, когда-то. Вот это я не скажу, но то, что мы все помним ее песни «Я робот», «Крылья». И это Катя Чехова, та самая, под чьи хиты мы зажигали в свое время. Это же 2000-й, да, если я не ошибаюсь?
0: Ну, не, да, да.
1: У нас тут просто есть эксперт.
0: Специалист, да? По Катерине Чеховой.
1: Да, нам машут. 2000-й. И Катя Чехова сейчас выпустила песню, которая называется «Ладно». Хочется сразу добавить «Прохладно». Ну как, ну ладно.
0: Где прохладно, не уточняй.
1: А вот будет ли прохладно или наоборот с огоньком встречена эта песня нашими слушателями, мы узнаем буквально через несколько минут, потому что по традиции мы ждем ваших голосов. Нравится вам эта песня или нет, во время звучания ее отправляйте нам плюсы, минусы, лайки, дизлайки в Макс и Телеграм. И по завершению трека мы посчитаем все ваши голоса и узнаем, останется она в эфире радио Юнитон или нет. Вы решаете судьбу этой песни.
0: Итак, внимание, Катя Чехова. Ладно.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: Диана.
1: Ты пишешь... Возьмешь, напиши, ладно? Если в эфир возьмешь, ну напиши.
2: Ладно, это новинка от Кати Чеховой. Давайте посмотрим, как вы голосовали и насколько понравилась вам эта песня или нет. Ну, судя по всему, не зря я сказала слово «прохладно» после названия этой песни. Потому что, ну, прохладно вы встретили эту новинку. Большинство голосов, больше 60%, сказали этой песне «нет». Кому-то не хватило драйва. Кто-то предположил, что это похоже на Анастасию Волочкову.
1: Нет, там было Волочкова и искусственный интеллект. Очень такая гремучая смесь.
2: Я вам так могу сказать, уже одной бы Волочковой хватило бы. Чтобы не взять эту песню в эфир. Хотя, кто знает, ну, может быть, и Анастасия выпустит.
1: А если бы мы видеоклип
2: трек
1: параллельно в видеотрансляции Волочковской поставили? Вы представляете, что бы она там вытворяла?
2: На шпагат бы села.
1: Да.
2: Естественно.
1: Но это не Волочкова, это Катя Чехова.
2: В общем, друзья, спасибо за голосование, но, к сожалению, Катя Чехова с новинкой не проходит дальше в эфир.
1: Как говорится, ладно. Ну и ладно.
3: Утреннее шоу «Буш».

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Чают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
4: «Додо».
5: Выбирайте лучшее. Выбирайте «Керхер».

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
3: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
6: «Додо».
7: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на все растительные масла.
9: Подробности в магазинах «Быстроном».
8: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
2: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
5: «Додо».
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Табуниться».
1: 9:28 в Новосибирске, а давно что-то мы, Юлечка, не играли.
2: Ну, да, подарок лежит, просится кому-нибудь
1: подарок
2: в руки.
1: Подарок лежит.
2: Давайте отдавать.
1: Кому,
2: все
1: кому?
2: Это в игре «Табуниться», а тому, кто справится с нашим заданием. Мы вам сейчас слово с перепутанными местами буквами. Ну, такое интересное получилось нечто. А вы пытаетесь все поставить на место и свои варианты ответа присылайте как можно быстрее к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Обязательно свой номер телефона вместе с вариантом ответа указывайте. Кто первый, тот заберет сертификат на стрижку в барбершоп.
1: Мне показалось, ты скажешь: мы вам слово, а вы нам два.
2: Мы вам три, а вы нам четыре. В общем, чем больше, тем лучше. Мы любим играть, и вот сейчас предлагаем уже приступить к заданию. Итак, игра началась. Слово, которое сегодня у нас загадано, звучит следующим образом. Как вы думаете, что такое позорко?
1: Позорко? Юля, это то, что сейчас в эфире происходит. Это такая позорка.
2: Нет, на самом деле изначально слово милейшее просто.
1: Милейшее слово.
2: Но так вот буквы встали вот сюда, туда, и получилось, ну, как-то...
1: Вот такая позорка.
2: Позорко. Позорко. Скорее ставьте буквы на место, присылайте варианты, а помните о том, что у вас буквально пару-тройку минут, и будем выяснять, кто заберет подарок.
1: Удачи!
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Если честно, я думал, что все 100% наших радиослушателей отгадают, что за слово такое мы загадали сегодня в Топунице.
1: В качестве задания было слово «позорко».
0: Позорко?
1: Позорко.
0: Позорко.
1: Но неправильные ответы тоже сегодня были. Например, «карапуз».
0: «Карапуз».
1: Нет.
0: А как тебе слово «запорожец»?
1: Длинновато будет.
0: Мы понимаем, что запорожец — это позорка, не «Мерседес».
1: Знаешь что? У моего дяди был запорожец.
0: И что?
1: И я прям четко помню, как мы с удовольствием ездили в деревню на нем.
0: Ну, у вас москвичей и «Жигулей» не было просто. У вас был «Запорожец».
1: Вообще-то «Жигули» шестерка была.
0: А вы на «Запорожце» ездили?
1: Нет, это по порядку. Сначала «Запорожец»,
0: ну
1: потом
0: вот,
1: «Шестерка».
0: Дядя понял
1: потом...
0: свою ошибку и купил «Шестерку», потом «Жигули».
1: Ну давайте скажем, какой правильный ответ, и будем уже вручать подарки победителю, кто первым прислал верный ответ. А «позорко» — это вовсе не «позорко», а «зоопарк», друзья.
0: Да.
1: Вот то самое место, которым славится наш любимый город и куда с удовольствием приезжают гости Новосибирска. Ну что, давайте смотреть, кто
0: давайте.
1: Молодец, кому мы сейчас вручим сертификат на стрижку в барбершоп и вручаем его нашему слушателю, чей номер телефона заканчивается на 8825.
0: Поздравляем!
2: Это просто Топунице какая-то. Каждый будний день в утре.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:35 в Новосибирске. Самое время поговорить о погоде в шоу «Пуш».
2: Она прекрасная. Вот даже приезжают москвичи. Сегодня к нам заехал прекрасный наш бывший коллега Саша Хлякин. Из Москвы прилетел. И первое, что сказал, ну, конечно же, про погоду.
1: Ну, конечно.
2: Ну, потому что...
1: Это не Москва вам, это столица Сибири. И здесь тропическое лето.
2: А вот сейчас вот... Саш!
1: Не, ну он там работает.
2: Он нам сейчас расскажет, насколько комфортно живется в Новосибирске, а не вот в ваших этих вот столицах. Хотя мы знаем, что в разных городах слушают радио Юнитон, поэтому всем большой привет. Ну а что касается погоды в данный момент, иди в эфир.
1: Вот Александр крикнул, и он прибежал.
2: Друзья, Александр Хлякин, наш коллега.
3: Привет, всем привет, всем здрасте.
2: Привет, привет. Ну рассказывай, как там Москва
1: поживает. Юлечка, про погоду хотел уточнить в Москве. Не повезло вам в этом году?
3: Очень мало. Если у вас все лето жаркое, то в Москве это буквально несколько недель было в каждом месяце. Я, как человек, который обожает жару, я бы вот лучше у вас бы забрал это. А вот все наши эти дожди, ветра, пасмурность отдал бы вам вот.
2: Я предлагаю его удалить из студии. Он собирается забрать лето.
1: Подожди, мы ему билет порвем, чтобы он в свою Москву не возвращался, и чтобы остался здесь и наслаждался летом в сибирской столице, Саша.
3: С удовольствием. Да я бы и из студии бы тоже не уходил. И наслаждался этой жизнью вместе с вами, но...
1: Приказ. Так мы тебя и не отпустим из студии. Работай, работай. Солнце еще высоко,
2: ну,
1: только
2: что касается солнца, кстати, сейчас 22 градуса в Новосибирске, а днем нам обещают еще жарче.
1: Около 30 градусов без осадков, так что красота продолжается.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».
4: Время.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Что-то мало мы улыбались сегодня, да? Нужна доска настроения, чтобы вообще похохотать.
2: Как я сказала, надо сказать уржаться, но нельзя такое слово.
1: Ну, уже сказала.
2: Говорить в эфире. Напомним, друзья, в нашей рубрике «Доска настроения» мы действительно озвучиваем и потом показываем в социальных сетях различные объявления, которые поднимают настроение, потому что есть люди креативные, которые не просто подходят к вопросу написания объявления, ну, серьезно, они еще добавляют юмор, настроение, чтобы тот, кто прочитал, тоже улыбнулся. И сегодня у нас объявление в мультифоре, которое вешают обычно на стекло.
1: Вот сразу видно из Сибири. Вот москвичи бы сказали «файлики».
2: Я не знаю
1: москвичи
2: таких людей
1: сидят
2: вообще
1: в студии, головой так машут, да, файлики, файлики.
2: И что здесь написано? К сожалению, мы не знаем, что это за организация, но написано следующее. Режим работы с 8:00 и до изнеможения.
1: Ого-го-го.
2: Изнемогаем в 23:00. Заходите, пока не изнемогли. Я бы, если перефразировала на наш эфирный лад, то шоу-пуш работает с 7:00, наверное, до изнеможения. Изнемогаем мы в 10:00. Заходите, заглядывайте в наши соцсети, пока мы не изнемогли окончательно.
1: Ну да, уже все появилось. Заходите, смотрите. Можете скачать и распечатать, у себя повесить.
2: Пишите, до скольки вы изнемогаете, нам нужно понять.
1: Мы, кстати, очень скоро... А вот как? Изнеможем? Расклоняйте, пожалуйста.
2: Как-то грустно звучит.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. It's been

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Эй, вы, двое из ларца! Сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
3: Ага.
2: О, вы уже здесь?
3: Ага.
2: А где скидка?
4: А скидка тому, кто забрал.
5: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-600-142-075.
1: Скидки до 1 300 000 рублей. На квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
7: Хочу на пикник.
8: А куда поедем?
7: В Додо пиццу.
9: Додо.
10: Когда кругом красота, я сама становлюсь
11: красивее,
10: счастливее.
12: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
15: Что изменилось после лечения?
16: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
17: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
19: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
20: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
21: Какие планы на выходные?
22: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
9: Додо.
23: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
24: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первое. Близость к центру.

0: подставы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду UNITON. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
1: Лучший пикник тот, на котором есть Додо пицца.
2: Додо.
3: Мам, а мам?
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: FM

0: Ба-ба-ба-ра-ба-ра.
1: Ну что, все похлопали, да?
0: Да, все похлопали.
1: В этой песне.
0: Похлопайте ведущим шоу «Пуш» сегодня. Они старались как могли.
1: Спасибо, спасибо. Аплодисментов
0: спасибо,
1: не надо.
0: Господа.
1: Цветов тоже. Только заносите ей пирожные. Все, иногда это так вкусно.
0: Все,
1: но,
0: что ли?
1: А утро действительно все, друзья.
0: Но целый день впереди. Событиями он полон. Смотрите, какие сегодня дни. Это... День ВВС.
1: Просто вот сейчас стихами заговоришь.
0: Да?
1: Угу. И день будет полон.
0: Международный день молодежи сегодня отмечается. А еще в 81 году, в 1981, компания IBM выпустила первый персональный компьютер.
1: Сегодня, кстати, на эту тему мы с вами говорили. Воспоминания, какой был первый компьютер у вас. Вы, кстати, можете продолжить общаться без нас в наших социальных сетях. Добро пожаловать. Группа ВКонтакте, Макс, Телеграм.
0: Меритесь своими компьютерами в наших социальных сетях.
1: Наверняка нет. Нет, хотя сегодня нам писали, что у кого-то до сих пор сохранились ноутбуки и компьютеры с тех времен. В общем, оставляем вас самостоятельно продолжать эту тему. Ну а шоу «Пуш» вернется завтра в 6.55, все как положено, поэтому просьба не опаздывать.
0: Юлия Бородина.
1: Алексей Харитонов.
0: Шоу «Пуш». Всем
1: счастливо.
0: Пока! Каждый будет.

0: 55 на радио Юнитон. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: эти автомобили. Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа. Ресторан «Бочкари».
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
2: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
5: Можно и до свадьбы. Букетси.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
11: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
12: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
13: Запрещено для детей.
14: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
15: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23. Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 40% на кофе.
3: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
5: Давай спросим у папы.
6: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
5: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
7: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 200.

0: необходима консультация специалиста.
1: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
5: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
6: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. В эти минуты расскажу про польского спортсмена, который погрузился в снег на 2 с лишним часа и побил мировой рекорд. Дамиан Каспшик увековечил свое имя в книге рекордов Гиннесса. Для этого 41-летний мужчина пролежал в сугробе дольше, чем предыдущий рекордсмен. Герой этой истории находился в снегу 2 часа 12 минут и 12 секунд. По его словам, на смелый поступок его вдохновило достижение поляка Валериана Романовского, экстремала, который провел 3 часа и 28 секунд в стеклянном ящике со льдом. Валериан Романовский помог Дамиану подготовиться к продолжительному лежанию в снегу. Под его руководством Каспшик шаг за шагом повышал свою устойчивость к холоду, принимал ледяные ванны, закалялся и морально настраивался на победу. Дамиан надеется, что впереди его ждут новые рекорды. По утверждению мужчины, он идет на риск не просто ради титулов, а из любопытства.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Привет! Как настроение?
2: Безумное.
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее.
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
3: Когда кругом красота, я сама становлюсь
4: красивее,
3: счастливее.
5: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
6: Подарил и порядок.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМ ККР «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Квартира в жилом ком.
3: Такой джакузи.
4: Дочка, просто мост.
5: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
6: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
7: Запрещено для детей.
8: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть. И идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230 45 42. Подробности на сайте авторский.ру.

0: Откуда ты знаешь?
1: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
2: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Алло, Гена!
5: Слушаю, Чебурашка.
4: Гена, забери из бара.
5: А ты что, сам идти уже не можешь?
4: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
6: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, Новогодняя, 44, квартира 16. Угрин 316-542-075.
7: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 40% на сухофрукты. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр Гринвич.
11: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
12: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
11: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
12: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
13: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
16: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
19: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Улицу Жуковского отремонтировали в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По его словам, на дороге уложили износостойкий асфальтобетон. Общая площадь обновленного покрытия составила 10 тысяч квадратных метров. Ежедневно по Жуковского проезжают десятки тысяч автомобилистов, не только жители Заельцовского и Калининского районов, но и транзитный транспорт. Центр коллективного пользования «СКИФ» планирует набрать в штат еще около 100 высококвалифицированных сотрудников. Об этом сообщил директор «СКИФа» Евгений Левичев на заседании по председательствам Владимира Путина. Сейчас, как пишет «Коммерсант», в центре работает 350 человек. Ожидается, что с увеличенным числом персонала «СКИФ» будет работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. Российские ученые разработали спрей для лечения зависимости от капель для носа. Инновационное средство от медикаментозного ринита при попадании в нос превращается в гель, благодаря чему действует дольше. Как передает ТАСС, сейчас разработка находится на этапе доклинических испытаний. Безопасность и эффективность препарата уже подтвердили. Чемпионат по поросячьему визгу прошел во Франции. Информагентство «Регнум» передает, что турнир проводится ежегодно на протяжении уже более 40 лет. Участники состязались не только в мастерстве пародировать звуки, но и в создании забавных сцен с участием животных и в метании плюшевых поросят. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем около плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В Радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
7: «Додо».
8: Приятно и на работе. Букет СИП.
9: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
7: Да-да.
12: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
13: Привет! Как настроение?
14: Безумное!
13: Как аппетит?
14: Еще безумнее!
13: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
15: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Сейчас бы на пляж?
17: Не, лучше в «Додо».
7: «Додо».
18: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
19: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
20: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
21: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
22: Запрещено для детей.
23: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
24: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
25: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Лево Бережное» 0+.
1: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
4: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
5: Давай спросим у папы.
6: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
5: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
7: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
11: Держим курс на «Маяк». Сибиряком гвардейцев 47.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Хочу на пикник!
14: А куда поедем?
4: В «Додо Пиццу»!
3: «Додо».
15: Выбирайте лучшее, выбирайте «Керхер».

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на пельмени, манты, вареники.
2: Подробности в магазинах «Быстроном».
1: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Правила размещения граффити разработают в Новосибирске. Поручение дал мэр Максим Кудрявцев. Предполагается, что городские власти выделят художникам места для творчества. Информагентство «Новосибирск» передает, что над регламентом будут работать эксперты, архитектурное сообщество и молодежные организации. К настоящему времени определили 30 объектов, на которых в ближайшем будущем появятся картины. Новосибирские энергетики готовятся к работе на дублёре улицы Петухова в Кировском районе. Как сообщили в СГК, будут ремонтировать теплотрассу в районе остановки Кировский универмаг. А для этого придется полностью перекрыть движение. Обещают, что ограничения на проезжей части будут действовать в конце этой недели с утра пятницы до 8 вечера воскресенья. Водителей просят быть внимательнее. Воду и воздух проверяют специалисты Роспотребнадзора в новосибирских школах. К настоящему времени исследования провели в 700 учебных заведениях. Всего в нашем регионе их около 900. Результаты показали, что все проверенные объекты соответствуют санитарным требованиям. Уникальную подвеску из камня, изготовленную порядка 17 тысяч лет назад, обнаружили археологи в Красноярске. ТАСС передает, что артефакт мог играть роль календаря, который помогал древним людям с берегов Енисея следить за движением светил. Сейчас специалисты готовятся к детальному изучению находки. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем около плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Юнитон. Реклама. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сейчас бы на пляж...
2: Не, лучше в Додо.
3: Додо.
1: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
5: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Купил котел в тепловозе. Забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
7: Какие планы на выходные?
8: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
9: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
3: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
4: В Радиотехнике!
3: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
5: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
6: Додо.
7: Можно и без повода. Букет СИП.
8: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
14: Запрещено для детей.
15: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге! Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар! 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
16: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на товары по уходу за лицом и телом, товары для бритья.
9: Подробности в магазинах «Быстроном».
8: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
10: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
2: «Додо».
3: Когда кругом красота, я сама становлюсь
4: красивее,
3: счастливее.
5: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
8: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
9: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
10: Без возрастных ограничений.
11: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
2: «Додо».
14: Мам, а мам?
15: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.

0: В Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Новые комплексы фото-видеофиксации начали работать в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, камеры установили на перекрестках улицы Кирова с улицами Бориса Богаткова, Гуревской, Добролюбова и Грибоедова. Водители будут получать свои фотографии вместе со штрафами при проезде на запрещающий сигнал светофора, заезде за стоп-линию, при нарушении требований знаков и разметки, а также при остановке на перекрестке, нарушении правил остановки на пешеходном переходе. Ливневую канализацию построят на улице Народной в Новосибирске. Госэкспертиза проект уже утвердила, передает информагентство «Новосибирск». Ливневка появится между улицами Танковой и 25 лет Октября. Финансировать работы будут из городского бюджета. Теперь предстоит решить вопрос о сроках строительства. Технологию лечения кариеса без бормашины разработали в России. ТАСС передает, что такую терапию предложили в Кубанском медуниверситете. Проводят ее только на начальных этапах поражения зуба, сочетают фторирование и лазерные технологии. В результате, по словам разработчиков, зубы остаются нетронутыми, при этом эффективность метода составляет 90%. Солнечное затмение смогут увидеть сегодня россияне. РИА Новости сообщает, что астрономическое явление начнется в 18:35 по московскому времени. Наилучший обзор будет доступен в городах на северо-западе страны, в том числе в Мурманске, Архангельске и Петербурге. Стоит добавить, что на сегодня также приходится максимум метеорного потока Персеиды. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. И в эти минуты расскажу про польского спортсмена, который погрузился в снег на 2 с лишним часа и побил мировой рекорд. Дамиан Каспшик увековечил свое имя в книге рекордов Гиннесса. Для этого 41-летний мужчина пролежал в сугробе дольше, чем предыдущий рекордсмен. Герой этой истории находился в снегу 2 часа 12 минут и 12 секунд. По его словам, на смелый поступок его вдохновило достижение поляка Валериана Романовского, экстремала, который провел 3 часа и 28 секунд в стеклянном ящике со льдом. Валериан Романовский помог Дамиану подготовиться к продолжительному лежанию в снегу. Под его руководством Каспшик шаг за шагом повышал свою устойчивость к холоду, принимал ледяные ванны, закалялся и морально настраивался на победу. Дамиан надеется, что впереди его ждут новые рекорды. По утверждению мужчины, он идет на риск не просто ради титулов, а из любопытства.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Жить в своем ритме в «Марсель 2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом «здесь и сейчас», ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
2: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Счастье есть!
4: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хочу на пикник!
11: А куда поедем?
10: В Додо Пиццу!
5: Додо!
12: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют» – старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас-домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
14: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383 53 35.

0: конкретные декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Лучший пикник тот, на котором есть Додо пицца.
2: Додо.
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
5: Запрещено для детей.
6: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
7: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный, едва 7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
7: «Додо».
8: Ты видела?
9: Он ей в конце говорит: и я тебя не прощаю.
8: А она просто молчит.
9: Потом разворачивается.
8: И в этот момент...
10: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
11: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
12: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
13: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Сейчас бы на пляж...
16: Не, лучше в «Додо».
7: «Додо».
17: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
18: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
21: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
22: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: Какие планы на выходные?
24: Наслаждаться отдыхом вместе с «Додо».
7: «Додо».

0: 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Впервые в Новосибирске на трамвайных маршрутах появятся остановки по требованию. Аудиоинформирование в вагонах изменили, кнопки стоп на поручнях проверили. Городские власти приняли решение, чтобы повысить скорость перевозок. Нововведение пассажиры смогут оценить уже завтра. К программе подключают 10 маршрутов. Список необязательных остановок размещен на официальном сайте Новосибирска. Новый молокоперерабатывающий завод открылся в Новосибирской области в поселке Маслянина, пишет «Коммерсант». Строить предприятие начали в 2018 году. В проект вложили 38 миллиардов рублей. Ожидается, что в сутки завод будет перерабатывать свыше 1000 тонн сырого молока. Новосибирские водители теперь могут оплатить городские парковки через приложение «Яндекс.Гоу», как передает информагентство «Новосибирск». Для этого нужно зайти в раздел «Заправки». Новая функция отмечена знаком «П». Помимо Новосибирска, этот сервис стал доступен еще в 14 городах России. Установку для получения питьевой воды из воздуха создали российские инженеры. ТАСС передает, что в сутки таким образом можно получать до 1000 литров. При этом комплекс работает при температуре от плюс 12 до плюс 60 градусов. Разработка прошла испытания в засушливом климате Узбекистана и Индии и сейчас выходит на стадию пилотной коммерциализации. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: можно и до свадьбы. Букет Си.
1: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
3: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
8: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
9: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
8: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
9: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
13: Запрещено для детей.
14: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть. И идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный, едва 7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Когда кругом красота, я сама становлюсь
1: красивее,
0: счастливее.
2: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине Керама Марацци на Толмачевской 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
3: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
5: Ага.
4: О, вы уже здесь?
5: Ага.
4: А где скидка?
6: А скидка тому, кто забрал.
7: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП «Петунин А», новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
8: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
9: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Выбираете лучшее? Выбирайте!

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
2: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
3: Без возрастных ограничений.
4: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383 53 35.

0: подписчиков на сайте nash.dom.rf.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Улицу Жуковского отремонтировали в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По его словам, на дороге уложили износостойкий асфальтобетон. Общая площадь обновленного покрытия составила 10 тысяч квадратных метров. Ежедневно по Жуковского проезжают десятки тысяч автомобилистов, не только жители Заельцовского и Калининского районов, но и транзитный транспорт. Воду и воздух проверяют специалисты Роспотребнадзора в новосибирских школах. К настоящему времени исследования провели в 700 учебных заведениях. Всего в нашем регионе их около 900. Результаты показали, что все проверенные объекты соответствуют санитарным требованиям. Сибирский кольцевой источник фотонов под Новосибирском способен прояснять обстоятельства гибели исторических личностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора Томского политехнического университета. По его словам, синхротронное излучение позволяет с беспрецедентной точностью определять мельчайшие концентрации элементов и таким образом устанавливать факты убийства, отравления или естественной смерти. При этом сам объект исследования не разрушается, что особенно важно для археологических находок. Чемпионат по поросячьему визгу прошел во Франции. Информагентство «Регнум» передает, что турнир проводится ежегодно на протяжении уже более 40 лет. Участники состязались не только в мастерстве пародировать звуки, но и в создании забавных сцен с участием животных и в метании плюшевых поросят. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: уж. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
2: Так

0: Реклама. Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
4: Давай спросим у папы.
5: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
4: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
8: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
10: Подарил и порядок. Букет «Сим».
11: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
15: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
17: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
20: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс». 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
21: Запрещено для детей.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. If you don't like something...

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный, едва 7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Two ships in the night.

каждый день. Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: Ты видела?
2: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
1: А она просто молчит.
2: Потом разворачивается. И в этот момент...
3: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
2: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
4: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 50% на дезодоранты.
7: Подробности в магазинах Быстроном.
6: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
10: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
11: Без возрастных ограничений.
12: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
13: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
3: Алло, Гена!
4: Слушаю, Чебурашка.
3: Гена, забери из бара.
4: А ты что, сам идти уже не можешь?
3: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
5: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, новогодняя 44, квартира 16. Огрин 316-547-642-075.
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
7: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Баба Яга, а сколько тебе лет?
10: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они и есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассе города 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Точное время на радио «Винитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
1: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе

0: «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: В эти минуты в эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей. Надежда Орлова. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Новые комплексы фото-видеофиксации начали работать в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, комплексы установили на перекрестках улицы Кирова с улицами Бориса Богаткова, Гуревской, Добролюбова и Грибоедова. Водители будут получать свои фотографии вместе со штрафами при проезде на запрещающий сигнал светофора, заезде за стоп-линию, при нарушении требований знаков и размеров, а также при остановке на перекрестке и нарушении правил остановки на пешеходном переходе. Ливневую канализацию построят на улице Народной в Новосибирске. Госэкспертиза проект уже утвердила, передает информагентство «Новосибирск». Ливневка появится между улицами Танковой и 25 лет Октября. Финансировать работу будут из городского бюджета. Теперь предстоит решить вопрос о сроках строительства. Библиотеки нового поколения открывают в Новосибирске. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, сейчас в городе работают над несколькими объектами. В частности, обустраивают библиотеку имени Гайдара на Станиславского. Здесь уже появилась студия для создания мультфильмов, астропланетарий и оборудование для людей с ограниченными возможностями. Первый в истории всероссийский фестиваль стрельбы из традиционного лука стартовал в Новосибирской области. Как сообщили в региональном Минспорте, луки максимально приближены к историческим прототипам, которые использовались для охоты и в военных действиях. Участники выступают в национальных костюмах. На турнир съехались лучники из регионов России и Казахстана. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: В эфире диджей Даша Макарова.
1: Как же быстро идет время, когда занят любимым делом, когда общаешься с хорошими людьми, когда любишь то, чем занимаешься. Да и как будто бы мир тоже это поддерживает. Погода наш город балует, плюс 28 градусов прямо сейчас. И буду теплом вас одаривать и я в ближайшие 3 часа. Даша Макарова, ваша ведущая на волне 107 FM. Тем более, что я приготовила для вас приятные игры, я приготовила для вас приятные подарки, разные активности для того, чтобы вы провели этот вечер и с пользой, и хорошо, как говорится, в нашей компании. Общение, забавные новости можно писать в Макс, можно писать в Телеграм на номер 8-983-510-107. Ну и, конечно, музыкальная подборка как раз для этой среды. Как говорят, маленькая пятница, а в пятницу нужно готовиться к выходным. По крайней мере, свое настроение уж точно готовить. Поэтому ручку громкости радиоприемника прямо сейчас вправо. Наслаждаемся, улыбаемся, с удовольствием живем эту жизнь.

0: одну. Стоишь в пробке, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 17:14 в Новосибирске. Давайте посмотрим, где придется постоять всем тем, кто сейчас за рулем автомобиля. Яндекс.Карты сервис показывает 5 баллов на улице Тайгинской. Сейчас в обе стороны затор до Богдана Хмельницкого. Также смотрю Богдана Хмельницкого пересечение с улицы Учительская, с улицы Писемского. Там в обе стороны затор. Скопление автомобилей на проспекте Дзержинского при подъезде к улице Волочаевской. Вообще с улицы Волочаевской даже сложно будет подняться на проспект Дзержинского, будьте внимательны и осторожны. Поедем дальше на улицу Ипподромская. Затор начинается примерно у площади Будагова. Кстати, там тоже сейчас плотное движение. Сложности на Ипподромской от Октябрьской магистрали до улицы Военной. Здесь же в обе стороны на улице Военной перед светофорами придется постоять, так что закладывайте время. На улице Танковой сложно добраться до Богдана Хмельницкого и на Залесского. Практически в обе стороны до улицы Аэропорт сейчас затор. На Дусь-Ковальчук сложно проехать. Что касается района площади Калинина, Красный проспект от площади Калинина стоит в обе стороны. И ДТП виднеется при подъезде к Дмитрия Донского. Там даже два значка ДТП, будьте внимательны. Улица Нарымская, Плановая, Дусь-Ковальчук, в обе стороны скопления автомобилей. Про центральные улицы стоит сказать, на Красном проспекте на всем протяжении сейчас движение максимально плотное. В районе Глобуса на Октябрьской магистрали сейчас ДТП, и там еще ремонтные работы ведутся, будьте внимательны. Поехали дальше, посмотрим, что на речном вокзале, как я уже говорила, на площади Будагова придется постоять какое-то время, закладывать. Это улица Восход, это улица Большевистская до инструментального завода, практически в обе стороны от Бугринского до Октябрьского моста. По мостам прокатимся, на Бугринском полностью все свободно. Единственный затор там, около моста, это Ватутина, улица Мира, Аникина и Советское шоссе. Что касается Советского шоссе, сложно от северного проезда по Советскому шоссе проехать на улице Петухова. Ну, как сложно, просто движение плотное. Площадь Маркса, движение плотно, сложно съехать с Октябрьского моста на Немировича-Данченко. И Немировича-Данченко пересечение с улицей Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко. Ну, такая традиционная пробка, как всегда в это время. И чуть дальше тоже такие заторы будут. На Станиславского пересечение с улицей Немировича-Данченко сейчас сложно. И я смотрю, что улица Троллейная Немировича-Данченко тоже перекрестки, все очень плотные. Центральный мост свободен в обе стороны, на Димитровском тоже полный порядок. Ну вот от аквапарка примерно на проезде энергетиков начинается затор до площади Труда, до площади энергетиков. Здесь же на улице Широкой сложное движение, на Станционной пересечение со второй станционной, станционная Невельского, станционная Порт-Артурская, которая последняя, кстати, вообще в обе стороны сейчас стоит. На Тещином языке сложное движение, затор и скопление автомобилей, Хилогское кольцо, улица Хилогская и улица Петровская. Тухова. Ну и, конечно, северный проезд и Сибиряков-Гвардейцев, улица Петухова в районе площади Кирова. В остальном вроде бы пока все нормально вам, друзья, без пробочного движения. Соблюдайте ПДД.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
2: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
3: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
4: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на «Красном». Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда кругом красота, я сама становлюсь
9: красивее,
8: счастливее.
10: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
11: Что в «Додо Пицце» есть кроме пиццы?
12: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
13: Ммм, легендарно. «Додо».
14: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
17: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом «Авиценна». Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
20: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
22: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
23: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

на радио Юнитон. Привет из 90-х. Scatman's World.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, в нашем городе плюс 28 градусов. Лето невероятное продолжается. Сегодня, я напомню, всем 12 августа. И прогноз погоды уже на завтра, четверг. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе не будет осадков. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Завтра днем до 27 градусов тепла. Это радует. Еще больше радует информация о том, что совсем скоро в нашем эфире стартует игра «Автомания». Да-да-да, та самая, которую вы любите, где нужно по части фотографии определить марку автомобиля. Так что смотрите в оба, в наши соцсети заглядывайте, слушайте внимательный эфир, ничего не пропустите. Дальше самое интересное.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Да, друзья, это «Автомания», 17:42. Прямо сейчас приготовьте все свои знания об автомобилях. Возможно, у вас даже компания какая-то есть, группа поддержки. Ваша задача — внимательно смотреть в наши социальные сети. Это группа «Радио Юнитон» ВКонтакте, это каналы «Макс», канал «Телеграм». Там совсем скоро часть фотографий появится. Часть фотографий какого-то автомобиля. Возможно, фара, возможно, дверь, возможно, часть колеса. И вам нужно по этой фотографии определить, что же за марка такая. Вот Эдуард уже написал Lexus и написал Nissan, хотя задание еще не было. Посмотрим, отгадали вы или нет. Может быть, действительно попали в яблочко. Ну, о, тут Эдуард уже пишет Ferrari. Но, тем не менее, подождите, ребят, вы ведь еще ничего не видели. Окажетесь первым, если ваш ответ окажется первым, вы получите сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прадо», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Расскажу вам про моторное масло «Кикс». Оно из Южной Кореи. Для тех, кто ищет надежное решение для своего автомобиля, моторное масло «Кикс» эффективно работает при усиленных нагрузках и в экстремальных условиях, продлевая жизнь двигателю. Моторное масло «Кикс» знает свое дело. Кстати, я точно уж знаю, что заливаю моторное масло «Кикс». И, вы знаете ли, мне нравится. Ну что, давайте-ка гонг, наверное, запустим. А если гонг запускается в нашем эфире, что, о чем это будет говорить? Вот, это говорит о том, что мы уже готовы выкладывать задания в группе ВКонтакте, в нашем Макс-канале и в Телеграм-канале. Все это так по очереди будет сейчас появляться, падать, возможно. Вот, уже заходите, смотрите, есть, появился этот красненький автомобиль. Какая же марка этого автомобиля? Не перепутайте, пожалуйста, друзья мои, ни с чем таким очень сильно похожим, потому что задания у нас хитрые.
2: 8 983 510 107.

0: Ну что, друзья, давайте подводить итоги игры «Автомания». Сколько было вариантов разных. И даже коллеги сейчас приходят в студию и говорят: а это вот это. Я говорю: нет, неправильно. Ну, например, вы думаете, что это Ford. Огромное количество людей написали Toyota. Range Rover, кстати, похоже с лица, так сказать, если посмотреть на этот автомобиль. Так, какие еще варианты были? Mustang, Dodge. Очень много написали Dodge, Tank, Jeep. Здесь же, ну, опять-таки много Форда, как я уже говорила, но все же правильный ответ не такой. Правильный ответ – это Шевроле, друзья мои. Да, да, да, да, да, именно Шевроле. Хотя и не похоже. Вот кто-то, кстати, подумал, что Сузуки. Есть, да, джип Сузуки такой небольшой, ну, как джип, выглядит просто как джип. И многие, конечно, подумали, что это совершенно не та марка автомобиля, какую мы загадывали. Ну что, самое время определять победителя. Именно этот человек заберет в подарок сертификат на 4 литра синтетического масла «Кикс» от генерального партнера игры компания «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Последние цифры номера телефона нашего победителя оканчиваются на 4099. Вам аплодисменты, вам наши овации, вам сертификат на моторное масло. Пользуйтесь удовольствием и, конечно же, играйте в «Автоманию».
1: «Автомания» на радио «Юнитон».
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В «Радиотехнике»!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32. Привет! Как настроение?
3: Безумное!
1: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
7: Жить в своем ритме в «Марсель-2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
8: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в

0: Ип. Смирнова И.В. Огранин 319-547-687-251.
1: Что изменилось после лечения? Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
2: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на рулеты, кексы, печенье, вафли, зефир, мармелад.
4: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» – хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
2: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
3: «Додо».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Но покачиваемся на волне 107 FM, тем более, что рабочий день у многих оканчивается. Торопиться-то некуда, время наслаждаться жизнью и спокойно слушать новости на радио Юнитон через буквально пару мгновений. Так что идем в новый музыкальный. В нашем городе 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: Свежий выпуск актуальной информации на радио Юнитон в эти минуты представляет Надежда Орлова. Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Энергетики заменили теплосети на 16 участках в 8 районах Новосибирска. Это половина объема ремонтов, запланированных на текущий год. Как сообщили в СГК, в ближайшее время на местах завершенных работ приступят

0: благоустройству. Целенаправленно усложнять задания ЕГЭ не будут. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, сообщает РИА Новости. Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что надо усложнять задачи ЕГЭ из-за появления большого количества стобальников. Правила размещения граффити разработают в Новосибирске. Поручение дал мэр Максим Кудрявцев. Предполагается, что городские власти выделят художникам места для творчества. Информагентство «Новосибирск» передает, что над регламентом будут работать эксперты, архитектурное сообщество и молодежные организации. К настоящему времени определили 30 объектов, на которых в ближайшем будущем появятся картины. Российские ученые разработали спрей для лечения зависимости от капель для носа. Инновационное средство от медикаментозного ринита при попадании в нос превращается в гель, благодаря чему действует дольше. Как передают ТАСС, сейчас разработка находится на этапе доклинических испытаний. Безопасность и эффективность препарата уже подтвердили. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон» новости.

0: эфире диджей Даша Макарова.
1: Время ужина настало, подкрепимся в эфире. Истории про пироги. Московский ученый Петр Мартюк изобрел первый в мире аэростат для доставки пирогов. Для этого именно он и делал. По словам автора, все желающие москвичи скоро смогут ими угоститься. Хоть бы до нас, до Новосибирска долетели все эти пироги. Но, по крайней мере, до вас точно долетят подарки, которые я приготовила для вас в ближайших играх. Например, урок музыки совсем скоро, 209-05-07. Это телефон прямого эфира. Вам необходимо позвонить, если хотите принять участие, поболтать. Ну, просто, знаете ли, развеяться. Даша Макарова, так меня зовут по-прежнему. Я с вами на 107 FM. Продолжаем.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Я очень обаятельная и привлекательная.
0: FM

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: На радио Юнитон игра «Урок музыки», а почему бы и нет, школа скоро, сегодня 12 августа, осталось две, наверное, недели, чуть больше двух недель до школы, музыка там тоже урок обязательный, не без этого, но дело в том, что там отметки ставят, а у нас дарят подарки за правильный ответ, два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Ваша задача — позвонить по номеру 209-0507, выйти в прямой эфир, возрадоваться этому, ну а потом уже ответить на вопрос: правда или вымысел то, что я вам скажу? Давайте посмотрим, кто позвонил, пообщаемся со слушателем. Добрый вечер. Как зовут вас?
3: Здравствуйте, Татьяна.
2: Татьяна, у вас такой голос, как будто вы немного скромничаете, или же на вас начальник смотрит, вы на работе. Рассказывайте. Все расскажите.
3: Просто обрадовалась сильно.
2: Поэтому заскромничали?
3: Да.
2: Расскажите, как день проходит?
3: Отлично.
2: Дома, на работе он отлично. И чем он отличен от вчерашнего, например?
3: Ничем. Все идеально.
2: Ну и хорошо. Стабильность – признак мастерства. Ваша задача сейчас в школьные годы окунуться. Послушайте вопрос, который связан с музыкой, но наверняка не со школьной, но тем не менее. Либо поверить, либо не поверить в этот факт нужно. Готовы?
3: Да.
2: Отлично, начинаем. Итак, сегодня мы поговорим и про Алсу, и про Рики Мартина тоже. А почему бы и нет, два человека из мира музыки. Вам знакомы такие лица?
3: Нет.
2: Ни Алсу, ни Рики Мартина никогда не слышали в жизни?
3: Нет.
2: Ну, тем не менее, они есть, они существуют, и говорят, что певица Алсу в 2000 году исполнила дуэт с Рики Мартином. Правда это или вымысел?
3: Ну, я думаю, что да.
2: Но не знаете, кто это такие? Вообще, умеют ли они петь и могут ли они петь?
3: Ну, мне кажется, что да, интуиция все-таки подсказывает.
2: Вам интуиция подсказывает, что эти люди могли исполнить дуэт?
3: Ну, да.
2: В 2000-м?
3: В принципе, да.
2: Итого, правда или вымысел?
3: Правда.
2: Правда. Так считаете вы? Точно?
3: Точно.
2: Хорошо, ваш ответ принимаю, и, к сожалению, это неправильный ответ. Больше ничего пока не скажу, я лишь напомню, 209-0507, это телефон прямого эфира, а наш вопрос звучит вот как. Алсу в 2000 году исполнила дуэт с Рики Мартином, так ли это? 209-0507. Кто же позвонит, тот наверняка сегодня выиграет. 209-0507. Итак, есть у нас телефон, человек на линии, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: А как вас зовут?
4: А меня Андрей зовут.
2: А Андрей знает, кто такие Алсу и Рики Мартин?
4: Конечно.
2: А могли...
4: Алсу и Рики Мартин.
2: Да, они могли вместе исполнить какую-то песню?
4: По-моему, нет.
2: По-вашему, а по их?
4: И по ихнему тоже нет.
2: По ихнему интересно, конечно. Итого, что выбираем, правда или вымысел?
4: Вымысел.
2: Точно?
4: Точно.
2: Ну ладно, принимаю ваш ответ, потому что он правильный. Молодец, правильно ответили, а я лишь дополнение скажу к этому факту. Певице удалось записать дуэт со звездой мирового уровня, но не с Рики Мартином, а с Энрике Иглесиасом. Она исполнила песню «Your Number One». Ну что, а вам ваш правильный ответ приносит победу и два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Мы за вас рады, слушаем музыку далее и продолжаем играть.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Новосибирск. Седова 158.
2: Новый

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: «Додо».
6: 1, 2, 3, 4. Готов может быть дома много. А наполнитель 1. Сибирская кошка. Честный объем, выгодная цена.
7: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
4: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
9: Легендарно!
10: Выбирайте лучшее, выбирайте «Керхер».

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой круглосуточно.
1: ИП Смирнова-ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: года на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас несколько слов о завтрашней погоде. Завтра в городе четверг, 13 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не будет. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем до 27 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: I bet that shit gon' come.
1: Друзья, пока слушаем музыку, не теряем времени зря, набираем 209-0507, потому что игра совсем скоро, называется она «Играй по правилам». Жду только вас и прямо сейчас.
2: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: на радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Да, друзья, будем играть по правилам прямо сейчас, будем вспоминать школьные годы чудесные, но не свои собственные. Мы будем отправляться в какую-то страну, будем определять, какие там традиции, какие там правила в школах существуют. Вы даете правильный ответ, дозвонившись нам по номеру 209-0507, даете вы этот правильный ответ, ориентируясь на те варианты, которые уже вам будут предоставлены. Если попадаете в точку в яблочко, то получаете, конечно, подарок, сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Все максимально просто. Давайте прямо сейчас поиграем. Тем более, что Ильнур уже на связи. Он уже позвонил. Ильнур, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: У вас школьные годы давно закончились?
2: В 2004 году.
1: Так, а были ли там какие-то правила? Какие-то необычные, возможно? Или прикольные, или смешные?
2: Ну, у нас, знаете, был дисциплинированный класс. Мы даже в конкурсах участвовали, где сдавали макулатуру как раз.
1: Вот, у вас такое было правило, такая традиция. А давайте сейчас определим, в какой стране следующая традиция. Готовы вообще к заданию?
2: Готов как пионер, как говорят.
1: Вот, прекрасно, от вас-то слышать приятно. Я даю гонг и даю вам задание. В этой стране школьники сдают одни из самых сложных и важных экзаменов. Экзамены называются гаокао. В день проведения экзаменов школьников везут по городу бесплатно. Это нерушимая традиция. А вот в какой стране она существует, вам сейчас предстоит узнать или вспомнить, или догадаться. Итак, варианты – это Китай, это Таиланд или Южная Корея. Ваш ответ.
2: Знаете, я ожидал среди вариантов услышать Японию.
1: Вот ее и не было. Придется из трех выбирать. Китай, Таиланд или Южная Корея.
2: Ну, Таиланд точно нет, потому что Гаокао. А это, знаете, такое прям китайское название. Я даже китайское приветствие знал. Нихао, вот это китайское приветствие. А вот гаокао как-то похоже на китайский очень. Вот созвучно с нихао.
1: Итого, что выбираете, какая страна?
2: Ну, Китай.
1: Вы выбираете Китай?
2: Да.
1: А вот другой звук. Правильно делаете, да, все правильно. Такие традиции существуют в Китае. Более того, что вы еще и разложили все по полочкам, сразу чувствуется логика. Ну и вот за такую логику, за такую игру по правилам вам подарок, сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Трубку не кладите, расскажу, как все забрать.
0: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Школьный розыгрыш в «Быстрономе». Регистрируй чеки от 1500 рублей на быстроном.рф и выигрывай планшет, колонку с Алисой, принтер или смартфон. Больше чеков – больше шансов.
4: Акция действует с 3 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте.

0: хватит совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 50% на канцелярские товары.
3: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks. Создан в Корее. Работает в России.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
11: «Додо».
12: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
13: В «Радиотехнике»!
12: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
14: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
15: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
18: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
19: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай

0: 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
3: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: said you never, never let me go. В Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Впервые в Новосибирске на трамвайных маршрутах появятся остановки по требованию. Таким образом, городские власти планируют повысить скорость перевозок. Аудиоинформирование в вагонах уже изменили. Кнопки «Стоп» на поручнях проверили. Нововведение пассажиры смогут оценить уже завтра. К программе подключают 10 маршрутов. Список необязательных остановок размещен на официальном

0: сайте Новосибирска. Новосибирские энергетики готовятся к работам на дублере улицы Петухова в Кировском районе. Как сообщили в СГК, будут ремонтировать теплотрассу в районе остановки Кировский универмаг. А для этого придется полностью перекрыть движение. Обещают, что ограничения на проезжей части будут действовать в конце этой недели. С утра пятницы до 8 вечера воскресенья водителей просят быть внимательнее. Российские ученые работают над технологией выращивания зубов. Как передают ТАСС, уже удалось добиться определенных успехов. Исследователи научились получать стволовые клетки из молочных зубов. В будущем планируют сформировать криобанк стволовых клеток. Для пациентов, сделавших вклад в этот банк, смогут выращивать зачатки зуба и производить пересадку. Первый в России сертифицированный санаторий для отдыха с питомцами открылся в Алтайском крае. РИА Новости передают, что эксперты оценивали в частности инфраструктуру для гостей с животными, безопасность и подготовку сотрудников. В санатории оборудованы специальные номера и предусмотрены зоны для выгула. Животным также предоставляют приветственные подарки. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. Хорошего вечера.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: 19 часов и 6 минут. Осознаем, что середина рабочей недели-то миновала. Вечер среды, 12 августа, скоро календарная осень. Психологи даже описали такой феномен под названием августовский блюз. Это такая грусть в преддверии осени. Но нас пока это не касается. У нас плюс 28 за окном. До осени 19 дней. На радио Юнитон музыка приятная. На радио Юнитон игры подарки, всякие активности. Ну и, конечно, я, Даша Макарова, которая хорошая настроение генерирую просто в самое настоящее отличное. Делайте громче радиоприемник, слушайте музыку, далее поиграем в интересное кино, так что будьте начеку.
2: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, наконец-то просто красавец.

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Генеральный партнер игры Пирс ТВ. Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: Да, друзья, прямо сейчас поиграем. Мы вспомним кино, мы подарки, возможно, кто-то из вас выиграет. Я уж точно их разыграю, держать не буду. Ну, а ваша задача внимательно слушать, потому что прямо сейчас здесь на 107 FM прозвучит какой-то аудиоотрывок из очень сильно популярного фильма. Но я сразу дам подсказку. Взрослое поколение точно определит этот фильм. Поколение помоложе, наверное, призадумается. Ну, в этом и интерес наш будет. Ваша задача в первом определить, что это за фильм, название направить в Макс Радио Юнитон 8-983-510-107. И в случае правильного ответа, который первым должен прилететь, вы получите недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов от Пирс ТВ. Все максимально просто, максимально понятно. Задание тоже готово. Давайте вспомним этот фильм.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.
2: Ну, все же понятно. Ла-ла-ла. Что это за фильм такой советский? Про детей, про лето. Эх, фильм классный. Так что прямо сейчас не опаздывайте. Сообщения свои с вариантами названия этого фильма в Макс направляйте.
0: 8-983-510-107.

0: какой же фильм мы сегодня загадали? Фильм в игре «Интересное кино». Давайте определяться уже будем. Но для начала мы послушаем то самое аудиозадание, по которому нужно было вспомнить название фильма. Поехали.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.
0: Итак, вы предполагали, что это «Операция И». Ну, слушайте, ребят, нужно пересмотреть, значит, этот фильм. Кто-то подумал, что будет тут одни старики, Манюня написали. Но нет, это «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Советский фильм про детство, лагерь, дисциплин 1964 года. И предназначен он для зрителей старше 6 лет. Я вам очень рекомендую этот фильм пересмотреть или посмотреть впервые. Если вы еще никогда этого не делали, вы получите самое настоящее эстетическое удовольствие и ностальгическое удовольствие тоже. Ну а прямо сейчас пришло время определять победителя, который заберет недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Победителем становится слушатель с последними цифрами номера телефона 2862. От всей души поздравляем вас! Играйте в интересное кино, слушайте радио Юнитон и, конечно, смотрите любимые фильмы.
2: Интересное кино получается.
3: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
4: Ты видела?
5: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
4: А она просто молчит.
5: Потом разворачивается. И в этот момент...
6: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
5: А я уже посмотрела. В «Пирс ТВ» он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне.
8: ООО «Вест Байн М». Сайт «Пирс.ТВ». Украин 102 540 19 24 789.

0: слушайте в ближайшее время.
1: Слава, распи наши сердца, а мы с тобой два дурака.
0: Хит на все 107. Сразу после рекламы.
2: Реклама.
3: Новый.

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа. Ресторан «Бочкари».

0: Москвы, Смирнова, Ива. Номер 319-547-687-251.
1: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
2: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
4: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Опять нет места?
6: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
7: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
12: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
13: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
14: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
18: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
19: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
18: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
20: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прямо сейчас в нашем городе плюс 27 градусов. Прогноз на четверг, 13 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске не будет осадков. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 15 градусов тепла, а завтра днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».
3: Время.

43 минуты в городе. Многие заканчивают свой рабочий день. Лето ли не повод улыбнуться и сделать фотографию? Для того, чтобы прислать ее на конкурс, который проходит в утреннем шоу «Пуш», направляйте свои улыбки. Тема этой недели – женская улыбка. Все подробности в наших социальных сетях. Ну а свою фотографию для конкурса можно направить прямо сейчас в Макс или Телеграм радио Юнитон на номер 8-983-510-107. Еще раз напомню, все подробности у нас на сайте, у нас в социальных сетях, а итоги ребята подведут уже в пятницу.

прямом эфире. Присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: стоит совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: «Додо».
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
3: Додо.
4: Когда кругом красота, я сама становлюсь
5: красивее,
4: счастливее.
6: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине Керама Марацци на Толмачевской 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 30% на все растительные масла. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
11: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
13: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
14: Без возрастных ограничений.
15: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: радио-юнитон в финале часа мод. Перемены – это красиво. А вы знаете, для нас, радиоведущих, перемены – это когда ты не в студии, не на работе, не на радио. Вот у меня сейчас тоже такая некая перемена между эфирами. Пойду домой, пойду погуляю. И обязательно, конечно же, с вами услышимся в ближайшем будущем уже вот-вот. Ну а далее в нашем эфире «Танцпол» от Алексея Купренцева. Передаю ему эту музыкальную эстафетную палочку. Всем желаю шикарного вечера. 8 вечера в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и без повода. Букет.

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Что в Дота Пицце есть кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
4: Ты видела?
5: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
4: А она просто молчит.
5: Потом разворачивается. И в этот момент...
6: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
5: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
9: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
10: Додо.
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
14: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс». 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8 952 936 58 27. 8 952 936 58 27.
15: Запрещено для детей.

0: присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Schmidt Dental».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный, едва 7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Больше танцев. Больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: 107 FM.
1: Радио Юнитон.
2: Реклама.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
5: «Додо».
6: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
4: «Додо».
5: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. «Пульсар». Живите так, как вы действительно хотите.
6: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
3: Город Новосибирск.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
2: Запрещено для детей.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный, едва 7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».
3: В «Реакторе» ремонт для Kia.

0: 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Радио.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27. Запрещено для детей.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный, едва 7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 25, плюс 27.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный, едва 7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 25, плюс 27.

Новосибирске полночь. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.

0: тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Юлечка, а вот 10 лет какого числа исполняется, ты помнишь? Помнишь, да?
2: Мы специально, друзья, всем доброго утра. Мы специально вышли первый раз в эфир в 2016 году, 29 августа, в день рождения Артема. Чтобы не забывать, понимаешь? Чтобы мы же не молодеем. Память, знаете, ухудшается. А тут мы всегда будем знать, что именно 29 августа шоу «Пуш» исполняется 10 лет в этом году.
1: Да, возраст он все больше и больше. Ко дню рождения готовиться надо все дольше и дольше. Вот Артем, видимо, у нас на подготовке ко дню рождения. Сегодня для вас утреннее шоу «Пуш» будут вести Юля Бородина.
2: Ну и Алексей Харитонов.
1: Да, Артем Фадеев мысленно с нами уже готовится к празднованию своего дня рождения и десятилетия шоу «Пуш».
2: Точно. Ну и в понедельник Артем вернется. Всем переживающим большой привет. Ну а самое главное, чтобы мы сегодня с вами проснулись бодры. Знаете, не так, когда ты до часу ночи сидишь, либо какие-нибудь мемчики смотришь, видюшечки, которые тебе в интернете попадаются, или в маркетплейсах.
1: А
2: вот
1: ты вчера
2: завис.
1: До скольки сидела?
2: Вот я тебе так скажу.
1: Ну до скольки? Сейчас посмотрю, во сколько раз последний...
2: Я тебе сейчас скажу, во сколько я сделала заказ на маркетплейсе, я тебе точно смогу сказать. Итак, в час 04 был сделан заказ.
1: В час 04 и в 5.50, судя по вот сработке сигнализации...
2: Я уже была на работе.
1: Уже была на работе.
2: Так вот, ну знаешь, зато куплена паста том-ям.
1: Дорогие поэтому... друзья, кто так может, а? Вот кто так может? Только ведущий шоу «Пуш» с 10-летним стажем, да?
2: Да-да,
1: вот
2: до часу
1: во
2: сидят.
1: Во втором часу спать, ложатся, в 5.50 уже на работе.
2: Нет, ну знаете, маркетплейс, оно такое, говорят же, там до 12 миллиардов россияне в год тратят на покупки в маркетплейсах именно ночью. А вот вы, друзья, напишите, вот что вы последний раз купили на маркетплейсе?
1: Кстати,
2: вот такой экспресс-опрос,
1: Я вчера тоже купил.
2: Что ты купил?
1: Не поверишь. Знаешь, вот...
2: После пасты том-ям я чему угодно поверю.
1: Консервный нож. Открывашка, вот как в СССР. Вот я представляю.
2: Ты мне сказал, я бы тебе подарил, у меня две, лежит одна новая. О,
1: так Леш, я отменить
2: сколько
1: могу.
2: Ты 50 рублей потратил?
1: 70.
2: Вот. Друзья, давайте так, ну правда, ну интересно. Экспресс-опрос, а что вы последний раз купили на маркетплейсе? Вот буквально пока просыпайзер нас с вами будет
1: не так,
2: будить.
1: Не так, надо вопрос. Что вчера купили на маркетплейсе?
2: Ну, с учетом того, что мы постоянно сидим, такое ощущение там, то как будто бы все время покупаем. Наши мессенджеры работают. Макс, Телеграм, номер 8-983-510-107. Ну, давайте проверим. А пока просыпайзер, пожалуйста,
1: вам в помощь. Доброе утро!
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна!

0: Просыпаемся вместе. Шоу «Пуш» в эфире. В Новосибирске уже 1:08.
1: И мы вот за вот эти вот несколько минут, друзья, пока были в эфире, решили устроить экспресс-опрос. Ну, как-то так тема как-то зашла. Мы сегодня решили выяснить, а что вот вы последнее покупали на маркетплейсе. Не факт, что еще получили, но
0: просто
1: уже
0: сегодня
1: заказали.
0: С Юлечкой мы ночью что-то допокупали. Она свое, я свое. Поделились с вами. И вы вот тоже начали делиться даже с фотографиями.
1: Ну, давайте несколько ваших сообщений, потому что все прочитать абсолютно нереально. Спасибо за вашу активность уже утреннюю. Ну вот давайте, например, Олеся написала. Она вот заказала мужчине своему гель для душа и собакам корм. Аж на целых 3000, пишет, потратил. Целых 3000. Корм подорожал.
0: Корм подорожал? Mm-hmm. Олеся, а вы попробуйте на другом маркетплейсе. Там, говорят, цены остались прежними.
1: Да, попробуйте, поэкспериментируйте. Наталья написала, она... Вот я тут половина слов из этого не поняла. Она покупала пинцеты для выделения пыльников и пересадки эмбриоидов. Для работы нужно.
0: Эмбриоиды. А,
1: пыльники, эмбриоиды. Да, ну, не знаю, хорошо, что я не знаю или нет.
0: Хорошо, да.
1: Александр рычаг подвески покупал. Ну, важная, наверное, да, штука?
0: Про автомобили.
1: Наверное, да. Ну, кстати, про автомобили мы продолжим чуть позже тему. Надежда покупала карандаш для очистки утюга. Надежда, ну как, нормально очистилась? Я просто тоже покупала. Ну так... Почистил, но не очень.
0: Я карандашом в школе на уроке рисования рисовал, а утюг не чистил.
1: Дмитрий шуруповерт, вот, пожалуйста, уже даже получил, вот из последнего.
0: Класс.
1: Ну вы молодцы,
0: вот это
1: друзья.
0: Я люблю вот эти всякие шурушки для мужиков, чтобы покрутить.
1: Ну это понятно.
0: Я купил гайковерт к зимнему сезону, чтобы сам колеса менял.
1: А, вон как.
0: Чтобы не вручную вот это все, а чтобы...
1: Как ты сказал, шурушки для мужиков?
0: Да.
1: А вот смотри, девчонки, на